Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
1: Казанова!

0: реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
6: ООО «Римакс Шина» Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
7: Доброе утро, проснувшиеся арсенальцы. Пусть эта песня поможет вам пережить похолодание.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Доброе утро. Вооруженные силы России усилят удары по военным и военно-промышленным объектам ВСУ после заявления Владимира Зеленского о наращивании ударов по российским нефтезаводам. Об этом сообщила российская Минобороны, пишет РБК. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак на минувшей неделе заявил, что ущерб от ударов по российским НПЗ в последнее время снизился. На предприятиях создана пассивная защита от угроз, также усилена активная защита средствами ПВО. Нефтекомпании также научились быстрее вводить нефтезаводы в эксплуатацию после атак ВСУ, отметил Новак. Свердловская ОБЛГАИ выпустила экстренное предупреждение для автомобилистов. Водители, которые еще не сменили покрышки на зимние, призывают отказаться от поездок в ночные и утренние часы. Температура в регионе уже вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшее время по ночам ожидаются отрицательные температуры, днем слабый плюс. Снег пока не прекратится, и дорожное покрытие будет становиться все более скользким, говорится в сообщении ГАИ, пишет Е1. И напоминает, что летние шины теряют сцепление с асфальтом уже при температуре плюс 5 градусов. В Свердловской области выбрали лучших педагогов ко Дню учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Торжества прошли в субботу в филармонии. Так звание «Заслуженный учитель России» получил преподаватель ОБЖ из Новоуральского лицея 56 Алексей Ревензонов. Такого статуса удостоены всего 10 педагогов в России. Четверым учителям присвоено звание «Заслуженный учитель Свердловской области». Это два педагога русского и литературы Анжелика Коржавина и Ольга Филяевских, учитель физкультуры Вера Боровикова и химик Ольга Минтюк, пишет «Комсомольская правда». Арбитр вчерашнего матча между автомобилистами и «Амуром» получил травму после попадания шайбы в колено. Никита Новиков не смог сам подняться на ноги, его унесли на носилках. Напомню, автомобилист накануне проиграл гостям 0-3. Первый матч КХЛ он выиграл 3 октября со счетом 3-0. Еще о спорте. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Германии Александра Зверева в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. В полуфинале серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Поединок состоится сегодня в 2 часа дня по Москве. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
3: Информация на правах рекламы.
9: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Знаете, «Золото» как хорошая песня. С каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит «Золото». Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
5: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
4: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется четырехчасовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Свердловская ГАИ выступила с экстренным обращением к автомобилистам. В регионе идет снег и мокрый снег. Температура вплотную приблизилась к нулевой отметке. В ближайшие часы похолодание продолжится. На дорогах скользко. ГАИ призывает водителей отказаться от поездок в ночные и утренние часы на летних шинах. Начинающим водителям поездки в таких условиях стоит отложить полностью. Летняя резина перестает справляться со своими задачами задолго до наступления настоящего похолодания. Уже при плюс 5 градусах заметно теряет сцепление с асфальтом, подчеркивают в ГАИ, пишет «Новый день». Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Большинство россиян готовы мириться с плохим ремонтом ради дешевой аренды. 59%. Это показал опрос ЦИАН. Евроремонт увеличивает стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем на 26%, двухкомнатной на 34%. Между тем, качественный ремонт позволяет собственнику повысить стоимость аренды, но одновременно может сократить круг потенциальных жильцов, отмечают эксперты рынка, пишет «Газета.ру». 3 краснокнижных филинов выпустили на волю в Свердловской области, чтобы пополнить популяцию. Птенцов отлучили от родителей в возрасте 55-70 дней. Они адаптировались в вольере, приближенном к дикой среде, в Режевском заказнике. Примерно месяц специалисты помогали маленьким филинам готовиться к самостоятельной жизни. Они освоили навыки добычи пищи, научились ориентироваться в пространстве и избегать опасности. Теперь полностью готовы к жизни в дикой природе, пишет «Коммерсант». Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: 10:03 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. Начинаем мы его, как всегда, рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
11: Доброе утро.
10: Спонсор программы «Макс Авто», АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». 9 центров в Екатеринбурге охватывают широкий спектр направлений. Консультации специалистов, современная диагностика, собственная лаборатория, хирургический центр, круглосуточный стационар и травмпункт. «Здоровье 365» – это современное решение для вашего здоровья. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, возможно, Паша, наши слушатели спросят, а где же Максим Иванович Ядрышов?
11: Мы предупреждали.
10: Наш бессменный. Ну, мало ли, кто-то, может быть, пятницу не слышал или отвлекся. В небольшом отпуске, Максим Иванович, несколько дней мы будем работать без него, поэтому на вас мы возлагаем особые надежды на то, что вы на себя возьмете часть интерактива, будете рассказывать нам, что там интересного, что там любопытного, происходит, необычного на дорогах. Сегодня в этом смысле день подходящий. Что-нибудь рассказать нам, я думаю, вы могли бы, но сразу оговорюсь, что в виде блестящего небольшого камео Максим Ядрышов сегодня в эфире поучаствует. Поэтому внимательно слушайте, не отвлекайтесь, никуда не уходите. Ну и, Паш, давай напомним для наших слушателей, как они могут принять участие в нашем эфире.
11: Итак, номер плюс 7-908-909-104.5. Он для ваших сообщений. Через любой удобный мессенджер присылайте их. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите.
10: Ну, с погоды начнем.
11: Конечно.
10: Невозможно пройти мимо. Все-таки снегопад. Причем, Паш, первый в этом сезоне для Екатеринбурга. И сразу прям вот такой внушительный. Как вчера вечером начало сыпать, так сыпало всю ночь. Ну, вот сейчас я, кстати, за окошко выглянул. И, судя по всему, снег уже превратился в мокрый дождь.
11: Ну, потихоньку даже теплеет. Да, днем-то все-таки не минусовые температуры.
10: И... Да и ночью вроде бы в Екатеринбурге были не минусовые.
11: Около нуля.
10: Около нуля. Плюс один, что-то в этом роде. Так вот, у нас вопрос к вам. Как мы его, ну, первый снегопад, переносим? Угу. Напишите нам, пожалуйста, водители, пешеходы, пассажиры.
11: Общественного СИМ. Транспорта.
10: СИМ.
11: Общественного Кстати, транспорта я сегодня тоже. Видел одного такого лихого на СИМе.
10: На прокатном?
11: Утром.
10: На своем?
11: Да, на прокатном. Прокат. Они стоят в большей части.
10: Охота, Паша, пуще неволи.
11: Да,
10: уже когда хочется, видимо, барьеров и преград нет никаких, хотя холодный ветер в лицо, в руки. Руки же мерзнут на руле.
11: Ну, у них, может, перчатки.
10: Если перчатки только, да.
11: Так у доставщиков.
10: Кстати, ты обратил внимание, доставщики-то как быстро переоделись. У них, видимо, где-то униформа
11: да,
10: на
11: да,
10: складах
11: да, вот
10: вместе
11: большие
10: с
11: варежки,
10: велосипедами.
11: Они,
10: варежки да, вот эти, пальто длинные, утепленные. Какие-то шапки тут же они напялили. Ну... Это логично. Так вот, как мы с вами переносим первый снегопад? Ну, понятно, что стойко. Мы ж уральцы,
11: ну, конечно,
10: в конце концов.
11: Ну, что же, напугали снегом.
10: Но хотелось бы деталей. Хоть каких-то.
11: Какой способ передвижения вы выбрали сегодня, например? Потому что управление госавтоинспекции по Свердловской области выпустило предупреждение для автомобилистов в связи с резким похолоданием, снегопадами и гололедицей. Водителям, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в ночные и утренние часы.
10: Не успели. Некоторые и не собирались.
11: Ну, конечно,
10: вот
11: кто
10: я, например. Я думаю, что еще 2-3
11: еще было на прошлой
10: мы...
11: неделе.
10: Подождем, подождем. Но, опять же, Екатеринбург, это же фактически юг. Ну, не вообще, а Свердловской области. Очень сильно, гораздо сильнее, чем нас, засыпало Карпинск, Ивдель, Кушву, некоторые другие населенные пункты. И ГИБДД области предупреждает, что на дорогах на севере нашего региона стало по-настоящему опасно. Ну вот смотрите, трассу Серов-Североуральск-Ивдель засыпало мокрым снегом. Утром там были минусовые температуры, минус один. На некоторых участках вполне возможно гололедица, предупреждает ГИБДД. И ну, вот, вот туда точно на летней резине соваться не стоит. Ну, посмотрим, что сегодня в течение дня новостная сводка нам принесет. Надеемся, будет все спокойно, но, тем не менее, потенциально проблемы могут случиться.
11: Ну, более того, советуют же переобуваться тогда, когда температура среднесуточная около 5 градусов держится некоторые. Несколько дней, тогда уже резина летняя не справляется. Сцепление не такое, как
10: надо. О, смотри, Сергей нам написал, пока нормально. Ну, в этом мы с вами совпадаем. И добавил, смотри, залил остатки незамерзайки с весны. Переобуюсь на следующей неделе.
11: Ну, задумались люди.
10: Переобуетесь, это хорошо. Вот про незамерзайку это хорошее напоминание. Пора уже вот как раз призадуматься о смене летнего варианта на зимний, чтобы в бачке ничего не замерзло. Разорвать-то его не разорвет, конечно. Он достаточно прочный, вся эта система. Но когда вам нужно будет на грязное стекло чем-нибудь прыснуть,
11: не получится.
10: Оно может и не прыснуть, соответственно.
11: Да, Антон пишет, доехал на летней резине без проблем, если не считать вновь утонувшего промышленного проезда.
10: О, да, слушайте, промышленный проезд, для тех, кто не знает, это улица. Ну, хотя можно проезд улицы назвать?
11: Ну, наверное,
10: наверное. Можно, да. Это улица, ведущая в промзону с Шевской на Эльмаше.
11: Угу.
10: Ну, так вот примерно географически объясню. Ее действительно опять затопило. И читательница Е1 поделилась фотографией даже не лужи, Паша, а действительно море. Какого-то водохранилища. То ли река, то ли озеро, то ли пруд. И там, правда, вот вообще непонятно, куда ехать. Тем более... Была информация о том, что там асфальт свежий положили где-то в сентябре. Я с тех пор там не был, но я там ездил летом, там были совершенно колоссальные ямы местами. И вот когда дорога сухая или более-менее сухая, ты хотя бы видишь, куда соваться не надо.
12: А сейчас
10: тут непонятно. И поэтому лучше, там конечно, авария, да? На промышленный проезд не соваться совсем. Что?
12: Авария там. Затопило же.
10: Это дождь.
12: Дождь,
10: это дождь, а ливневка как-то вот она там отсутствует. Опять. И, кстати, в мэрии в свое время, когда жители жаловались этим летом на то, что промышленный затапливает, они сказали, что вот там специальная канава была, куда вода должна была стекать, но ее нехорошие какие-то местные бизнесмены засыпали мусором. То есть брали там, просто выбрасывали что ни попадь, и все. Сейчас в воде ну, некуда деваться.
12: Привлекать было бизнесменов.
10: Надо заново это все дело распахать. Ну, легко сказать, конечно, я понимаю.
12: Есть же службы, которые этим
10: занимаются. В общем-то, понятно, что надо делать, но, видимо, как это, в редакцию пришло письмо, что сделано. Ничего не сделано, во всяком случае, пока. В общем, на промышленном сегодня лучше точно не ехать.
12: Да,
10: выглядит реально страшно.
12: Выбирайте пути объезда.
10: Их там нет.
12: Тогда не
10: если
12: просто
10: тебе надо вот в конкретный склад приехать, что-нибудь там вывезти.
12: В это место.
10: Да, лучше не сегодня тогда, наверное.
12: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше свидетельство присылайте. Кстати, не только же проблема Свердловской области. С пятницы в Челябинске начал появляться снег в некоторых местах. Он из Казахстана вообще шел отчасти к нам. Поэтому
10: не с севера?
12: Сначала Челябинск.
10: Зигзагами какими-то.
12: Прям у меня свидетельства были. Люди поехали отдыхать. И они вот думали, дождь. А вот фотографии слепили присылают, снеговика. А там снег. Может, даже лучше, чем дождь, но тем не менее был. Челябинск вообще в пятницу было не очень, в принципе.
10: Там же учения, дороги даже перекрывали.
12: Учения были с утра, дороги начали перекрывать, потом учения прошли, снег начался. Mm-hmm. В общем, Челябинску досталось больше, чем нам.
10: Ну да, ваши дорожные впечатления присылайте, как мы с вами переживаем первое снежное утро в этом сезоне. Пишите нам плюс 7-908-909-104-5. Любой нравящийся вам мессенджер используйте. Пишите обязательно. Мы, естественно, на все, что вы нам напишите и пришлете, будем обращать всяческое повышенное, безусловно, внимание. Потрясающая история у нас есть из Кирова. Там, наверное, тоже снежное, подозреваю. Все-таки такой регион, достаточно северный. Мужчину оштрафовали, вот дальше, внимание, за завязанные в узлы шланги на автозаправочной станции.
12: Да.
10: Как тебе, Паша, такое?
12: Прекрасно.
10: Шланг завязал в узел
12: и не
10: человек.
12: Один.
10: Шланги в узлы.
12: Во множественном числе.
10: Согласно
12: да.
10: материалам дела, утром в один из сентябрьских дней мужчина приехал на своем автомобиле «Opel» на АЗС в городе Луза. На заправке действовало ограничение на отпуск бензина, в зависимости от номеров автомобилей. Помнишь, мы об этом тоже рассказывали. В некоторых регионах это вводили. В четные дни обслуживали машины с номерами начинающимися. На 0, 2, 4, 6, 8. А в нечетные, соответственно, 1, 3, 5, 7, 9. Так вот, мужчина заехал на территорию АЗС вне очереди. Скорее всего, его номер не совпадал с тем, чтобы заправиться в этот день. Хотя про это прямым текстом не сказано. Как следует из материалов дела, он сначала высказал претензии и уехал. Причем, кому он их высказал, не совсем понятно.
12: Заправщикам.
10: Как бы в эфир куда-то, или заправщикам,
12: может, в очереди.
10: Или всем, кто в очереди стоял.
12: Всем вообще. Кого нашел, тем и высказал.
10: Потом вернулся, подошел к топливораздаточным колонкам и стал вытаскивать топливные шланги и завязывать на них узлы. Ну, то есть, заправка работала. Люди, судя по всему, заправлялись, да, и, представляешь, приезжает кто-то, начинает все это завязывать в узлы. При этом он еще и сломал рукоятку одного из топливораздаточных кранов. О произошедшем в полицию сообщил очевидец. Сотрудники АЗС сказали, что их замечание человек игнорировал. Но в итоге его, конечно же, нашли. Мужчина признал вину за содеянное, а суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство.
12: Учел, что у него двое малолетних детей,
10: да.
12: И выписал штраф 700 рублей.
10: Угу.
12: Это вообще, конечно, удивительно, за 700 рублей.
10: Ну, а что ж, если шланг завязал в узел, там же ущерба нет.
12: А еще ручку
10: вот
12: сломал.
10: Вот ручку сломал, пистолет вот этот, это нехорошо.
12: Это надо же было.
10: Но это дороже, чем 700 рублей. Да. Ну, может быть, это взыщут с него каким-то
12: отдельным, может, другим
10: частным
12: отдельным
10: порядком.
12: Ну, может быть.
10: Потому что ущерб там
12: деяние.
10: Явно какое-то есть.
12: Мелкое хулиганство, это же деяние, да.
10: Да, и эту странную историю мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ядрышова. И вот что он нам сказал.
13: Осень наступила в Кировской области, возможно, чуть раньше, чем в остальных регионах нашей страны. Ну, вообще, мужчина, может быть, исполнил мечту такую многих водителей, да, которые вот, высказывают свое пренебрежение вот, из каких-то хулиганских соображений. Ну, может быть, ему не досталось бензина, может быть, наоборот, он уже заправился и хотел вот, показать, что он выше всех. Психиатрия, я думаю, поможет разобраться в этом случае. Это не юриспруденция. И больше мне, откровенно говоря, добавить нечего.
10: Ну вот,
11: у тебя есть желание, возникает, как у автомобилиста, завязать узлом?
10: Нет. Вот. Ты знаешь, даже в кризисные моменты как-то не возникало. Ну, потому что кого наказал-то?
11: Никого.
10: Своих же товарищей по несчастью, получается, каким-то образом наказал или там затруднил им процесс заливания бензина вот в баки или в канистру.
11: Не доставайся же ты никому. Все, просто ему не дали. Вот он.
10: Эгоизм. Эгоизм. По-другому это не назовешь. Ну, вот насчет психиатрии я с Максимом не согласился бы. Ну, тут, конечно, видно, что какой-то эмоциональный выплеск
11: надо
10: был
11: же было
10: совершенно
11: отъехать,
10: очевидно. То есть человек психанул.
11: Накрутить себя,
10: вот
11: вернуться.
10: Именно так выглядит психанул, называется. Другое дело, что люди на заправке, они могли бы ему и отпор какой-то дать.
11: Могли бы.
10: И бывали такие случаи, когда и какие-то конфликты, и споры, и скандалы возникали.
11: Выстрелов.
10: Помнишь, у нас здесь тетенька махала пистолетом. Нет, она не стреляла.
11: Не, не у нас. Были выстрелы.
10: А у нас в Екатеринбурге махала, потом ее нашли, с ней провели воспитательную беседу, но наказывать никак не стали. И даже штраф за мелкое хулиганство не выписали. Слушай, ну тем не менее, знаешь, доставать оружие, пусть и газовое, это, наверное, лучше все-таки не делать. Ну, может быть, конечно, это осеннее обострение в Кирове таким образом проявилось. Ну ничего, осень заканчивается, скоро зима, обострение, наверное, тоже завершатся. А ситуация с бензином, по крайней мере, в Свердловской области, Паша, ну она стабильная. Я в выходные ездил по Екатеринбургу и окрестностям, ну в целом бензин есть.
11: А, ну, хорошо, просто это были, наверное, единичные
10: случаи. Не на всех заправках, не на всех сетях, где-то, может быть, 95-го, где-то 100-го нет. Ну, ну понятно, дизель есть везде. 92-й есть практически везде, а 95-й, ну, много где, скажем так, и очередей нет.
11: Ну, просто вот эти сообщения средств массовой информации, понятно, что сейчас любое пропадание бензина на какой-нибудь заправке вызывает повышенный интерес, и сразу начинается сообщение, вот, неужели третья волна до нас дошла, топливного кризиса. Ну, и раньше бывало, что на некоторых заправках не было бензина, он же кончается рано или поздно.
10: Его же привозят.
11: Ну, так что...
10: Он кончается, его привозят.
11: Пока привозят, хорошо.
10: Ну, как вам эта ситуация? Можете ее прокомментировать. Плюс 7-908-909-104.5. Вот в очередной раз мы констатируем, нас трудно чем-то удивить, но подобное впервые происходит на нашей памяти. Правда, Паша?
11: Да. Ну, любой кризис, он действует на нервы участников.
10: Угу. Ну что, сейчас наша любимая рубрика «Сим и мы» или «Мы и Сим». Есть статистика от ГИБДД, и она какая-то такая вот противоречивая.
11: Ну,
10: с одной стороны, стало лучше, а с другой хуже. Ну или наоборот, стало хуже, но лучше.
11: Любая автостатистика, она противоречива. Отдельная тема, отдельный раздел статистики. Так вот, выступала на пресс-конференции представитель областной ГАИ Галина Кравченко и сказала, что за этот сезон в Свердловской области произошло 288 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Год назад было 172, то есть 60 с чем-то процентов больше самих ДТП. Но, тем не менее, погибло 2 человека, а год назад было 5 погибших. Травмы получили 152 участника дорожного движения. Вообще, выявили в ходе рейдов 4000 нарушений среди пользователей самокатов. Самая частая и причина аварий, и нарушения – это не спешивание на пешеходном переходе. Не успевают их заметить автолюбители и сшибают.
10: Ну и гаишники, кстати, надо отдать им должное. Они в этом сезоне довольно много рейдов проводили. Ну, во всяком случае, в центре. Я и на проспекте Ленина в районе Восточной видел экипажи, которые прям видно, что целенаправленно по самокатчикам работают. И вот здесь у нас, возле главпочтамта. Ну, собственно, отсюда, наверное, какая-то статистика по нарушениям и по их пресечениям набирается. А ну, вот по авариям, ну, понятно, если что-то случилось, конечно, это все фиксируется.
11: Это к вопросу о том, что нам еще весной же говорили, что будут договариваться власти с кикшеринговыми компаниями, были совещания какие-то очередные, была прям большая волна обсуждений, что же нам делать с СИМ. Знаки появляются у нас здесь в центре города, но что-то как-то...
10: По-моему, вообще ничего не поменялось.
11: В центре города они вообще не видят на эти знаки, вообще не смотрят.
10: Не обращают внимания.
11: Не обращают внимания. Знак есть, самокатчик тоже.
10: А как будто бы туда ехать нельзя.
11: Как бы, да, запрещено. А они ездят. Ну, вот это к вопросу о том, что
10: ну, регулирование без контроля,
11: да.
10: Это бессмысленное дело, получается так. А, ну, опять же, в целом, вот мнение наших слушателей в очередной раз хотелось бы узнать, по ощущениям, становится как-то спокойнее, становится лучше или нет. Ну, не, я вот, кстати, как-то не готов дать оценку, не знаю. Мне кажется,
11: оно
10: ничего особенно не поменялось.
11: Оно тоже волнами как-то. То думаешь, что вот один раз пройдешься, кажется, все хорошо, другой раз пройдешься, кажется,
10: лучше
11: все плохо.
10: Лучше бы не выходил.
11: Так что ваше мнение, ваше наблюдение.
10: Несутся с ветерком,
11: по несколько,
10: по двое.
11: По несколько человек.
10: Я вам рассказывал, троих видел на самокате. Причем писали. В горку ехали. Самокат хороший, молодец, вывез троих. Удивительно.
11: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши наблюдения за самокатчиками.
10: Да, ну и в очередной раз можно сказать, что как будто бы сейчас гораздо большая напасть – это курьеры. На электровелосипедах, они же фактически мопеды. Вот это правда и быстрее, и тяжелее, и они очень удобно на самом деле, вот для них, да, когда надо, он на дороге, когда ему на дороге пробочно или страшно, или еще что-нибудь, он на тротуаре, не соблюдают вообще ничего, на красный едут с добрым утром, поперек, пожалуйста, никаких проблем. Ну да, торопятся, и самое, ну не то чтобы самое главное, но тоже отмечаю, никаких практически средств защиты. Крайне редко, когда видишь курьера с шлемом, каской на голове. Бывает, но очень редко, еще раз повторю.
11: Да, и у нас опять же...
10: Не дай бог упал, ударился. Оно ж твердое все. И асфальт, и бордюр, и все что угодно. Но, тем не менее, как-то вот бесстрашные они.
11: С прошлого года еще хотели программу сделать по тому, чтобы проверять эти электровелосипеды на мощность. Если они выше 250 ватт, то это уже мопед. И прям хотели... конфисковывать. И конфисковывали, насколько я знаю, точнее, на площадку помещали.
10: Единичные случаи, наверное, да. Есть.
11: В Петербурге придумывали какие-то механизмы, которые позволяли прямо на месте выявлять мощность этого самого электровелосипеда. И опять все это как-то тихонько заглохло.
10: Угу.
11: Волна была, а сейчас...
10: Ну, в любом случае, скажем, очевидное, сезон заканчивается. Ну, вот сколько еще электросамоката у нас проездят? Ну, я думаю, что недельки две, максимум три.
11: Ну,
10: но
11: да,
10: к началу
11: будет вот
10: ноября
11: такое вот.
10: Точно кикшеринги свои самокаты соберут, но курьеры на электровелосипедах, они не денутся никуда, они и зимой будут ездить.
11: Угу. Это точно. Александр пишет, вчера под мостом заехал на заправку, Теллу не видно, остановился, вышел, через лужу пошел, а она потом кричит, только дизель,
10: она?
11: Я ей в... ну, видимо, заправка,
10: да.
11: Я ей в ответ, почему тогда на пистолетах нету бирок, чтобы мы к вам не бегали, и как так хотелось этот шланг замотать, лентяи никогда на заправках сидят, и так далее. Ну вот, вот, хотелось шланг замотать.
10: Да.
11: И Александр же пишет, что вчера ездил, это снег, это тот же дождь, насчет колес еще месяц дергаться не буду, все в порядке. Оксана, кризисы способствуют появлению абсурдных ситуаций. Однажды я стояла в очень большой пробке, трафик стоял. Один участник движения бегал от автомобиля к автомобилю с вопросом, а нет у вас случайно рюмочки? Далее один водитель в топливный кризис, когда заправляли только в бак, единожды приехал аж на два автомобиля, чтобы... Не понял дальше. Немножко сбивчиво написано. В общем, сразу два автомобиля бегал. Видимо, заправлял. Все СИМы и курьеры просто оборзели, продолжает Александр. Мне кажется, что пришло время разрешить движение с 16, в крайнем случае, может быть, с 14 лет.
10: Часов.
11: 16 часов сначала было.
10: До 16. Вот 2 часа пусть ездят.
11: 14 лет до 16 часов.
10: Но вот по... это была бы мера так мера.
11: Но пора выдавать права. Кстати, об этом Следственный комитет тоже говорит, что надо бы... получать права.
10: Но похоже, что это как-то крайне затруднительно процедурно. Что у нас, Паша, еще есть?
11: Ты про доставщиков начал говорить. Да. Мы же все ждем роверов, потому что Свердловская область вошла в перечень регионов, где
10: говори,
11: будет экстремальный
10: понятно.
11: Режим.
10: Кто-то ждет роверов, а кто-то не понимает,
11: роботы,
10: что ты имеешь в виду.
11: Доставщики. Надо привыкать к слову ровер. Да. Вот, чтобы да. было...
10: Пока еще не привыкли. Давай
11: так
10: поясним.
11: Так вот, роботы-доставщики. И никто не знает, что будет, когда они появятся на наших улицах. Максим Кадаков, главред журнала «За рулем», у себя в телеграм-канале провел опрос. Знают ли люди, как общаться с роверами?
10: А зачем с ними общаться?
11: Ну, то, что он передвигается по дороге, он участник дорожного движения.
10: Ну.
11: Что с ним делать-то, никто не знает.
10: По какой дороге? Подожди, он по тротуару должен ехать.
11: А когда он пересекает проезжую часть?
10: Ну, по зеленому, либо по пешеходнику.
11: А когда ДТП?
10: Ладно.
11: Вот, про это и был вопрос. Потому что роверы регулируются, их движение, постановлением правительства. В ПДД... Ровер.
10: Я думал, скажешь, здравым смыслом.
11: Нет, пока нет. Это потом будет. Это будет
10: хорошо.
11: Опыт. На основе опыта вырабатывается
10: да
11: здравый
10: в чем
11: смысл.
10: Проблема взаимодействия людей с роботами-доставщиками?
11: При ДТП стороны могут покинуть место происшествия.
10: В смысле, если ровера задавил кто-то?
11: Если ты столкнулся с ровером. Вот ты пересекаешь пешеходный переход.
10: Да,
11: его же
10: едет.
11: Пересекает ровер. Вы с ним сталкиваетесь.
10: Да.
11: Что делать? Вы можете покинуть, но перед этим должен водитель сфотографировать QR-код, и переслать его, соответственно, владельцу.
10: QR-код, который на роботе.
11: На ровере, да, на роботе. Переслать собственнику. Собственник в течение 4 часов должен как-то своего представителя туда послать на место ДТП или к роботу, снять показания с камер робота, а потом решать, кто виноват и что делать. Но есть много проблем в этом случае. Если ты не смог нормально сфотографировать QR-код, если камеры как-то неправильно все засняли, кто будет ответственным в данном случае?
10: Ну, может быть, какое-то еще одно постановление появится в связи с этим.
11: Но водитель
10: это... всегда виноват робот.
11: Водитель это...
10: Он же искусственный интеллект.
11: Его жалко, он имущество.
10: Его не, как раз вот его не жалко.
11: Он, ему, вот, он да, имущество. Да. Такое имущество надо восстанавливать, если ты виноват в ДТП. По правилам, робот, да, действительно пересекающий пешеходный переход, приравнивается к пешеходу.
10: Ну, по логике, он же не должен нарушать. Следовательно, если водитель с ним столкнется, водитель виноват.
11: Ну да.
10: Но опять же, может ли человек быть виноват?
11: А может у него какой-нибудь
10: тут уже
11: алгоритм?
10: Тут же Айзек Азимов бы на эту тему порассуждал.
11: Сломался.
10: Да нет его.
11: Вот, то есть пока вот эти
10: новые
11: самые
10: времена
11: роботы,
10: наступают, доставщики. Новые проблемы. Пиздарь. Надо придумывать их решение. Хорошо, зафиксировали. Ну, давай в финале расскажем про электромобили,
11: да,
10: которые нас постепенно, хотелось сказать, порабощают, но нет, это было бы
11: они
10: неправильно.
11: Они вытесняют
10: которые,
11: традиционные
10: видимо, они так нравятся потребителям, что их становится все больше и больше.
11: Продажи автомобилей с бензиновым двигателем впервые в истории заняли менее половины мирового рынка. В первой половине 2026 года на такие машины пришлось 49% продаж. Это на 10% меньше, чем в прошлом году. 10%.
10: Резко.
11: Еще 5 лет назад бензиновые автомобили составляли 73%. Угу. А сейчас 49%. За 5 лет падение на 24% пункта. Растут электромобили.
10: Сказалось, какой-то ведь разворот произошел, но видимо, это казалось только исключительно.
11: С разворотами, как всегда, все так. Сначала заявляем, потом думаем. Европа хотела отказаться.
10: Это же мировая статистика. Да? Надо смотреть на крупнейшие рынки. Судя по всему, то, что мы имеем, это все благодаря Китаю.
11: Вот не только.
10: Там, собственно, видимо, продолжается гегемония электромобилей. Там же мы знаем, у них есть крупнейшая компания, BYD называется, да, и они недорогие электромобили делают с колоссальным запасом хода. Поэтому, ну, я думаю, что это основа вот этого лидерства.
11: Ну, динамика продаж электромобилей подтверждает твои слова. Прежде всего, в Китае растет процент электромобилей. Ну, и в Европе тоже, хотя не такими быстрыми темпами. Европа-то одно время вообще
10: сейчас
11: хотела отказываться.
10: Сейчас постепенно на гибриды как будто бы начинают.
11: Гибриды самые популярные, наверное, сейчас такой
10: и, наверное,
11: переходная модель.
10: Кажется, что это действительно наиболее успешная история, когда у тебя есть и бензин, и электричество.
11: Угу.
10: И когда с одним проблемы тебя везет другая тяга, и наоборот. Но в общем, такая любопытная статистика для того, чтобы об этом во всем подумать и в очередной раз убедиться в том, что Россия где-то в контрфазе этому всему находится, потому что продажи электромобилей у нас растут, конечно же.
11: Но с какой
10: базой?
11: Но
10: они ничтожно малы, как и были за несколько лет до этого. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Никуда не уходите. Через пару-тройку минут мы начнем рубрику «Горожане. Разговор», в которой обсудим главные не автомобильные темы этого понедельника, 5 октября.
11: Не переключайтесь.
14: «Макс Авто». Реклама. Движение. движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
15: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
14: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Культпоход.
18: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
19: Кино.
18: В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. И из почти 500 поданных заявок в фестивальный конкурс попали только 34 картины. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Ну и также показы состоятся в пространстве «Фонд» на улице Белинского, 19, и в духовно-просветительском центре «Царский», а еще в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемоний открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашениям. Фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге до 5 октября.
19: Театр.
18: Год уральского рока продолжается в октябре музыкально-театральным проектом «Рок-тябрь». Зрителям будет представлено несколько спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Так, 12 октября во Дворце народного творчества на фестивальной 12 идет рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловской мускомедии по песням группы «Чайф». Здесь звучит 25 песен группы, включая «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет», «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем, и звучат они в исполнении группы «Blues Doctors» и ансамбля «Изумруд».
19: А также
18: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я. Хочу. Быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра. В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы «Наутилус Помпилиус». Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
19: Кроме того,
18: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отсиковский. А вот 22 октября в рок-зале музея андеграунда анонсируется «Квартирник» с тем же названием, скованный одной цепью. И здесь встретятся Егор Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
19: И еще.
18: И завершится рок-тябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловых галлюцинаций Николай Ротов. А специальными гостями показа 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Октябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз

0: Сейчас нам и напомнит.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Присылайте через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
0: Ну, прежде всего, давай поздравим учителей. У них сегодня профессиональный праздник. С Днем Учителя, всех причастных. Ваша профессия невероятно важна и ответственна. Детей-то мы в школы сдаем на 10 лет, знаете ли. Очень хотелось бы, чтобы эта профессия оплачивалась, соответственно, и творчество учительское поощрялось, а не наоборот, когда процесс обучения стандартизируется,
1: а он не может,
0: и тогда становится плохо всем, и детям, и ученикам. Ну и еще хочу пожелать уважения, как от учеников, так и от родителей. Это важный такой вот фактор.
1: Есть указ определенный о статусе учителя, и сейчас прорабатывается вопрос об удостоверении учителя. Об этом на прошлой неделе Сергей Кравцов, министр просвещения, сказал. Наверное, это добавит ничего. Не знаю, чего добавит, правда.
0: Ученик себя плохо ведет, учитель ему удостоверение, корочки. Да, и все. И ученик себя тут ведет сразу хорошо. Или родитель ученика.
1: Ну да, хотелось бы пожелать, чтобы поменьше было бюрократии, побольше действительно творчества и какого-то вдохновения. Ну и чтобы оплачивалось, конечно, соответственно, вашим
0: и
1: затратам.
0: Люди и потянутся.
1: Да,
0: а то нам говорят, что вот в учительской профессии отрицательный отбор происходит, туда так не идут еще те, кто могли бы. Так вот, к сожалению, ровно потому и не
1: молодой человек приходит.
0: Так что пожелаем условий. Для
1: условий
0: того, чтобы
1: всяких совершенно. И хороших родителей.
0: Да?
1: Кстати, еще и детей.
0: Угу.
1: Родители, наверное, даже важнее, чем детей. Зачастую бывает.
0: Ну, потому что дети – это же плоды воспитания родителей.
1: Угу.
0: В этом смысле, да. Ну, про снег надо несколько слов сказать. Мы в рубрике «Макс Авто» эту тему затронули. Первый сильный снегопад в этом сезоне. Явно не последний. В Екатеринбурге все прошло по легкому сценарию. Уже практически все растаяло. В отличие, например, от Шалинского района, там вообще сплошной покров в несколько сантиметров, такие там совершенно эпические фото и видео в воскресенье были получены. С предупреждением выступил даже губернатор Денис Паслер, вот смотри, цитирую, дал поручение профильным ведомствам и структурам, главам муниципалитетов принять все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу всех, особенно водителей, соблюдать осторожность, ориентироваться на эти данные при планировании выходных и выезде за пределы населенных пунктов, написал Денис Паслер.
1: Ну, у нас снег пошел как раз после выходных, можно сказать.
0: Ну как,
1: в конце.
0: Ну где как?
1: Выходных, да.
0: Где-то в субботу, где-то в воскресенье.
1: Я имею в виду Екатеринбург.
0: Да?
1: Но это же еще и холода, это же не только снег как-то. И не у всех есть отопление до сих пор. Портал Е1 собирал, ну, точнее, обращались на портал читатели его, и несколько человек, ну, даже довольно много человек, я бы сказал, сказали, что у них нет отопления. Ну, например, Сергей с улицы Советской написал, в квартире 16 градусов, холодрыга, коммунальщики ссылаются на ремонт. Возникает вопрос, почему его нельзя было провести летом, а не в разгар отопительного сезона. Ну, когда поломалось, тогда и ремонт.
0: Может, летом начали?
1: Запросто.
0: Такое тоже может,
1: может летом
0: быть.
1: Просто труба не порвалась, а потом взяла и порвалась.
0: Или начали, но как-то затянулось.
1: Нет.
0: Да,
1: вот.
0: Или сделали плохо, сейчас переделывать приходится. Холодно, кстати, пишут еще и на Баумана.
1: Ну, вот смотри, Татищева, 40 лет, октября. Вот,
0: а, ну, то есть, прям смотри, разная такая география.
1: Кое-где, видимо, ремонты не доделали. Может быть, там как раз авария, и там теперь в спешном порядке.
0: Ну, либо это вопросы конкретным управляйкам.
1: Может быть. Напишите нам, есть отопление или нет. Плюс 7-908-909-104.5.
0: Давай так, если нет, напишите.
1: Да, да,
0: если,
1: да,
0: есть,
1: если есть,
0: напишите. Что писать-то? Мы за вас рады, вы тоже рады. А вот где нет, где мерзнете, черканите адресочек.
1: И желательно, да, с адресами, потому что просто так-то говорить, что нет.
0: Да. Плюс 7-908-909-104.5. Ну, надо сказать, что сегодня прям вот самый-самый трудный в климатическом плане день. До плюс 2 всего-навсего. Завтра уже синоптики обещают плюс 5. Это буквально жарище. В среду автор телеграм-канала о погоде Алексей Пулин обещает плюс 8 градусов. Это я цитирую Е1. А в субботу я вам обещаю, не Алексей Пулин, плюс 13, а в воскресенье плюс 15. Я думаю, может, мне тоже телеграм-канал завести?
1: Заведи.
0: В принципе, у меня в телефоне есть два приложения погодных. Заходишь, смотришь в телеграм-канал, и как-то творчески это все просто преподносишь, и все, и вот ты звезда интернета.
1: Нет, Пулин, он еще анализирует большие данные, в конце концов. Надо отдать ему должное.
0: Мы ни в коем случае не обесцениваем.
1: Да, ну вот насчет прогнозов, это все равно такое дело неблагодарное, так что заводи. Обещаю.
0: В общем, ночь простоять, да день продержаться буквально. Дальше станет.

0: лучше.
1: Будет.
0: Да, пишите нам +7 908 909 104.5 в любом удобном для вас мессенджере. Теперь, конечно же, несколько слов нам нужно сказать о футболе. Потому что в Екатеринбурге состоялся в субботу первый в истории матч нашей национальной сборной. Сборной России по футболу. Это был матч товарищеский. Ну, оно и не удивительно. Уже больше 4 лет наша команда только товарищеские матчи и проводит. Разнесли Намибию со счетом 6-0. Могли бы, мне кажется, еще больше, если бы захотели. Ну и вот опять же, погодный фактор. Надо признать, что с погодой не повезло. И
1: мне так было жалко намибийцев, потому что, когда я смотрел репортажи с этого матча, или перед даже матчем, все болельщики тепло одетые. Наши, ладно, привыкшие футболисты, так или иначе. А эти бедные. Вот жалко прям было, честное слово.
0: Я тебе скажу по секрету, что я у футболистов спрашивал, говорю, вообще вот как? Иногда же приходится играть и в минусовые температуры, так что тут еще все было нормально. Они говорят, ну, самое сложное буквально там первые 2-3 минуты. Разбегался, и все, и уже вообще без разницы. Ну, и тем более есть термобелье, есть согревающие мази, все это втирается заранее. И я думаю, что мы намибийцы тоже все это знают, все это они умеют. Ну, может быть. Наверное, это тоже фактор, который каким-то образом сработал. Но все равно пришло около 30 тысяч зрителей. Это почти полная Екатеринбург-арена.
1: Ну, посадочных
0: там
1: примерно.
0: Есть разные данные, от 32 до 35. Ну, в общем, 30 – это прям много. Это практически полная аншлаг. Посадка. Я на этом матче был, ну, а как иначе? Нельзя такое пропускать. Мне прям очень понравилось шоу предматчевое. Такого не было и на чемпионате мира 2018 года, скажу я тебе. Там и дым машины надымили так, что там полстадиона ничего не видели в какой-то момент, пока не проветрилось, да. Салюты были, прям вот, понимаешь, фейерверки такие взлетали. Потрясающе красиво. Это было как раз во время выступления Юлии Чичериной перед матчем.
1: Тулулу
0: она спела. Ну, что там, короткая песня, 2 минуты, ну, прям жару дала. Нормально. Обычно матчи в Екатеринбурге проходят в светлое время суток. Ну, так исторически сложилось. И при всем желании вот это вот световое шоу невозможно. А тут и салюты, и фонарями, лампами там поиграли, и дымовые машины. Ну, классно, вот реально классно. В конце земляне выступили. Я не знаю, какой там состав, какие-то все молодые. Я землян еще помню, в детский сад ходил. Ну, что там, естественно, трава у дома.
1: Ну, понятно. Но они же теперь нам заменяют.
0: И они перед матчем на сцене развлекали публику. Вот, поэтому двойное у них было выступление. И я еще, кстати, хочу отдельно сказать, к этому матчу была сделана специальная капитанская повязка. Это прям вот какая-то новая практика, новая традиция. Значит, на капитанской повязке обыгрывалось то, что Екатеринбург – город Уральского рока.
1: Ну, там фраза «Я хочу
0: быть с тобой». Там фраза из Наутилуса, да. «Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой», там так и написано. А буква «С» – она большая. Почему? Ну, то есть буква «Си» – это капитан. Понимаешь, как тонко-то все. Конечно, да. Ну и, в общем, эту повязку, конечно, надо где-то вот найти, изъять, сохранить. Это прям вот теперь музейный экспонат практически.
1: Может, мерч появится только.
0: Не знаю, может быть. Сималэнд, нельзя не отметить. Целая трибуна Сималэнда была в красных дождевиках с российскими флагами. И, знаешь, постоянное звуковое сопровождение. Они болеть умеют. Кричалки бесконечные. Барабаны, там аж 3 барабана было. Волну запускали и по всему стадиону ее с удовольствием подхватывали. Ну, развлекались люди как могли.
1: Они умеют. Они уже научены вот этим массовым мероприятием.
0: Да, и надо сказать еще такие вот есть любопытные моменты. Большое впечатление произвел на многих не футбол, а верхотура на приставных и как бы вот этих временных трибунах, уши вот эти уши, вот знаменитые нашего стадиона, которые уже почти 10 лет стоят.
1: И никуда не могут
0: из временных взяться. Они превратились уже вполне себе постоянные. Завирусилось видео от девушки, которая сидела на самом верху и боялась. И вот она как раз оттуда показывала, как поле выглядит. Ну, спойлер, маленькая.
1: Ну, конечно, маленькая.
0: И игроки тоже крохотные. Что она сидит ровно на уровне крыши. Вот, вот ее голова на уровне крыши стадионной. И она еще показывала... А можно на город посмотреть? И показала действительно чудесный вид на вечерний Екатеринбург. Кстати, игроки сборной на разминке тоже обратили внимание на это чудо. Ну, не природы, конечно, чудо инженерии.
1: Инженер, да.
0: Так вот, оказалось, что Кирилл Глебов из ЦСКА лет 7-8 назад там сидел... И тоже боялся. Вот давайте послушаем кусочек видео из телеграм-канала сборной России.
2: 8 лет назад.
3: Футбол видно?
2: Братцы, я сидел там, я здесь смотрел «Спартак», «Урал» в 2018 году или 2017. Я ничего не видел. Да? Вот наверху это. Там билеты 300 рублей.
0: Я там сидел и ничего не видел.
1: Они еще и шатаются, как я понимаю, когда ветер дует, пошатываются.
0: Ну, не знаю, может быть. Но справедливости ради, все в восторге от стадиона, от газона вообще в полнейшем шоке, что в таких климатических условиях и в такое время года, и в таком климатическом поясе, да, у нас действительно идеальный газон на Екатеринбург-арене. Это отметил Валерий Карпин, главный тренер нашей сборной. И об этом, кстати, написал Кирилл Казанский, журналист, который комментировал этот матч на Первом канале. Вчера наша сборная потренировалась на Екатеринбург-арене. Ну, это такая вот восстановительная тренировка после матча легкая. И улетела в Нижний Новгород. Завтра там она сыграет с Нигерией. Еще один товарищеский матч. И все. После этого все по домам, по клубам разъедутся, возобновятся национальные чемпионаты.
1: Пятая сухая будет.
0: Ну да, кстати, у нас 4 победы подряд, и по этому показателю сборная России лучшая в мире.
1: Конечно.
0: Ни одна другая команда вот к этому моменту 4 победы подряд не имеет.
1: Какие молодцы. Так и хочется сказать.
0: Но еще нельзя пройти мимо. Значит, президент Федерации футбола Намибии Роберт Джоэл Шимошили заявил о желании провести ответный матч со сборной России, понимаешь?
1: На жару.
0: Им понравилось, там хотят, да. Мы хотели бы сыграть ответный матч с Россией, без проблем могли бы провести его у нас в Намибии. Но есть нюанс. Мелочь, конечно.
1: Стадионы.
0: Единственная сложность заключается в том, что в нашей федерации сейчас нет денег. Мы испытываем серьезные финансовые трудности. Если российская сторона сможет покрыть расходы, то никаких проблем с проведением матча в Намибии не будет, сказал Шимошили.
1: Намекнул.
0: Кажется, как это, уж лучше вы к нам.
1: Да.
0: По классике.
1: Пауль Зиберт пишет, с Намибии нужно взыскать половину денег, что им заплатили, они их не отработали.
0: Почему это?
1: Плохо играли, наверное.
0: Зрители довольны, 6 голов. А, кстати, после каждого из голов включали какую-нибудь песенку. И мне очень понравилось. Ну, естественно, после 5-0 Аргентина и Майка включили. Включали «Добрые молодцы». Когда 6-й забили, вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Это было абсолютно неожиданно. Стадион начал петь. Ну и еще. Вот невозможно пройти мимо этой новости. Капитан сборной Намибии Деон Хотта решил запастись русской водкой после поражения 0-6.
1: Нет, конечно, запасаться.
0: Просил ли кто-то привезти водку? Если у вас есть с собой, то выпил бы прямо сейчас, сказал он в ответ на вопрос журналиста. Сегодня обязательно куплю, отвезу бутылку в ЮАР. Потому что он играет в юаровской команде. Да. Жена сказала мне, что хочет попробовать русскую водку.
1: Чего, у них не продают разве?
0: Ну, русскую, наверное, нет.
1: Да ладно.
0: Видишь, для кого-то это экзотика.
1: Экзотика, да. Если сборная сыграет с командой нашего двора, то будет 5 побед сухих.
0: Да кому сборная вашего двора нужна? А тут национальная команда, 114-е место рейтинга FIFA. Все под эгидой FIFA. Все серьезно, ладно вам.
1: Ну и вот Пауль Зиберт тоже продолжает. Куда ж Испании до нас в каждом матче пропускают?
0: И не только Испания, да. Ну, давайте дальше пойдем. Умер один из символов перестройки, я бы так сказал. Как вот радикальных перемен и легализации того, что было запрещено, Анатолий Кашпировский. В стране матерого материализма и доказательной медицины в конце 80-х моментально прославился, стал звездой гипнотизер. Слэш-психотерапевт, который стал, ну, наверное, в том числе символом веры в чудо.
1: Символом определенно. Конец 80-х под знаком Кашпировского прошел, когда он на телевидение попал. В 88-м году впервые он пытался сделать телевизионную передачу, точнее, телемост был, где он общался через телекамеру с оперируемой пациенткой. Правда, потом выяснилось, что все было не так хорошо, как на экране. Но, тем не менее, в 89-м году он действительно свою программу программу, то есть был зал, и он целил.
0: Да, да, мы про это обязательно скажем, но прежде всего Анатолию Кашпировскому было 87 лет, причиной смерти стала остановка сердца, сообщил его директор Сергей Рудых, передает ТАСС. Я не могу сказать, что он долго болел, у него резко упало давление, его увезли на скорой в больницу, где он и скончался, сказал Рудых. Похороны психотерапевта и телеведущего пройдут в закрытом формате, так решила его семья. На каком кладбище его похоронят, не уточняется. Семья приняла решение не оглашать место захоронения. Даже друзьям и коллегам Кашпировского, пишет «Коммерсант».
1: Вроде как и сам Кашпировский распорядился, чтобы похороны проходили в таком формате.
0: Прощание состоится, ну вот это хотя бы известно, 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Ну и да, ты прав, психотерапевт стал известен в 89 году благодаря телевизионной программе «Сеансы здоровья». Врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского. Названия-то какие сейчас, были тогда, да, у телепередач. Да. В эфире он заряжал воду, давал установки. А заряжал ли он воду?
1: Нет.
0: Нет ли тут...
1: Это Чумак.
0: На Чумака, да. Вот.
1: Он еще выступал против того, чтобы люди выставляли
0: вот
1: Кашпировские.
0: Вот что-то, да, тоже я сомневаюсь. Но тем не менее. Давал установки на здоровье. Вот это правда. Это давал установку. Богатство, процветание, якобы исцелял от желудочно-кишечных и сердечных заболеваний.
1: Да, вот так первое.
0: Послушаем.
1: Вот так начиналась первая программа Кашпировского на советском еще телевидении.
3: Вам нужно сесть, встать или лечь в такое положение, чтобы у вас была точка опоры. Присутствующие в зрительном зале могут закрыть глаза. Те, кто в экранах телевизора, поступайте, как вы считаете нужным. Я надеюсь и на вашу интуицию.
1: И потом давал установку на добро.
0: Да, кто постарше, те вспомнили.
1: Да.
0: Да. Ты помнишь?
1: Конечно,
0: помнишь,
1: помню.
0: Помнишь Кашпировского?
1: Конечно, помню.
0: Я помню.
1: Все
0: и Чумака.
1: И Чумака помню.
0: Это, конечно, была дверь в какой-то новый мир абсолютно.
1: Ну, потому да. что действительно телевидение-то уже старое уходило, авторитетов не было, а Кашпировский с помощью телевидения, которому еще доверяли, выходил к народу и говорил, да, я умею лечить. Он же 60-х годов этой психотерапией вот такой вот занимался. Разъезжал, какие-то вот нестандартные методы предлагал. И потом это, когда завирусилось, он стал звездой.
0: Ну да, в итоге вещание и передачи довольно быстро прекратили, но уже все.
1: Кашпировский стал мемом, уже все.
0: Выскочил.
1: Да, да, да,
0: да,
1: символом.
0: И тогда же была бешеная узнаваемость. Один раз по телеку показали, все, ты звезда всесоюзного масштаба. А у него передача выходила прям вот таким сериалом.
1: Он еще был депутатом же. В 93-м году он стал депутатом, а в 95-м году он вел переговоры с Басаевым, когда в Буденновске захватили заложников и вывел часть заложников как минимум в тот момент.
0: Вот об этом и эпизоде как раз написал политолог Михаил Виноградов. Во время захвата больницы в Буденновске Кашпировский добровольно туда приехал, зашел в захваченное здание. Он разговаривал с Басаевым, передавал требования террористов, некоторое время находился среди заложников. Можно сколько угодно иронизировать над телевизионным целительством, но для этого требовалось вполне физическое мужество. И еще вот одна цитата из Виноградова, он прям большой текст написал, и мне кажется, хороший. Кашпировский появился ровно в тот момент, вот вопрос о его феномене, когда советский человек перестал понимать, кому и чему верить. Государство десятилетиями уверяло, что знает ответы практически на все вопросы, а потом само начало ежедневно сообщать, что многое сказанного раньше было неправдой. Коммунистическая идеология стремительно теряла авторитет, зато впервые легально появились астрологи, экстрасенсы, НЛО, снежные люди, телекинез, гороскопы, Джуна, Чумак, Кашпировский. При этом советская привычка доверять телевизору никуда не исчезла. Получилась удивительная конструкция. Вера в государство слабела быстрее, чем вера в государственный телевизор. Главная слава Кашпировского заняла не десятилетия, даже не годы. В сущности, она уместилась в несколько месяцев 1989-го. Но этого оказалось достаточно, чтобы почти 4 десятилетия спустя при словах «я даю установку» миллионы людей понимали, о ком идет речь.
1: Ну да, Кашпировский стал, точно стал и остался символом позднесоветской и постсоветской эпохи. Да, это вот как и некоторые в обиходе вещи, типа ксерокса. Да, вот Кашпировский стал символом вот такого вот телевидения, где используются нестандартные методы лечения.
0: Юрий пишет, когда мне рассказывали про Кашпировского, я не поверил сперва, спрашивал родственников,
1: внимающих
0: установки у телевизора, да, зачем они это делают после нашего лучшего в мире образования. Не было вразумительного ответа.
1: Потому что в образование тоже перестали верить.
0: Да.
1: Ну, светлая память.
0: Да, ну, на этой неделе прощание и похороны с Анатолием Кашпировским. Еще раз, было ему 87 лет. Давай дальше пойдем.
1: Да, и про информированность, кстати. Интересная ситуация произошла в Иркутской области, в Шелихове. Несколько дней ходили слухи о возможном случае чумы. Дело в том, что работница чумной лаборатории там умерла. И начали распространяться слухи, что это легочная чума. Несколько дней не было никаких внятных, скажем так, разъяснений.
0: Официальных. Все-таки
1: да,
0: потом, от тех, кто уполномочен.
1: Кто должен об этом был говорить. В итоге Роспотребнадзор вчера впервые прокомментировал ситуацию. И заявили там, в Роспотребнадзоре, что у погибшей девушки выявили пневмонию неустановленной этиологии. Никаких аварий при работе с опасными микроорганизмами в институте не было. И что связанных с работой в противочумном институте микроорганизмов у женщины не нашли. Но точную причину пневмонии по-прежнему не называют. И вот тут могу привести слова доктора биологических наук, профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского. Иными словами, причиной ее смерти, как следует из этого сообщения, не был возбудитель чумы. Но знаете, иногда начальство осторожничает. Вроде как определили, что нет, а нам хочется, чтобы нам сказали. Вот прямо так и сказали и объяснили причину смерти. Например, что у нее там был пневмокок, что она была, скажем, например, ослаблена каким-то ОРВИ, ну и так далее, и так далее, и так далее. Потому что вот эта вот закрытость информации по таким делам, она вызывает гораздо больше паники и рассуждений. В конце недели все, по-моему, включая нашего дорогого Александра Соловьева, прокомментировали этот случай с чумой. Все начали говорить о том, как будет распространяться она, не будет она распространяться. Как бы ничего такого слишком опасного не назвали эпидемиологи, но тем не менее само отсутствие информации вызывало массу слухов, недомолвок.
0: Ну, вакуум заполняется, да, в очередной раз констатируем. Ну, проследим за этой ситуацией, естественно. О культуре в финале нашей рубрики. Сегодня на портале РБК появился прямо эксклюзив-эксклюзив. Взяли интервью у главы агентства Say Agency Анны Супчевой, которая пыталась, да не смогла привезти в Россию Канье Уэста.
1: Да, все желающие, сказала Анна Супчева, смогут претендовать на возврат билетов, средств за билет на отмененные концерты Канье Уэста.
0: Ну, то есть успокоилась.
1: Вернем.
0: А то, помнишь, говорили, не вернем, или там вместо Уэста выступит Лев
1: Шаман.
0: Лещенко. Да, нет. Значит, вернут, с 12 октября возврат начнется.
1: Да, почему с 12 октября? Вот она и отвечает на этот вопрос. Почему сейчас-то невозможно возвращать деньги? Цитата. «Бизнес выстроим таким образом, что все деньги, которые были получены, были отправлены контрагентам. У нас очень большое количество статей расходов, и все они требовали предварительных выплат, которые мы произвели. Из хороших новостей 95% предоплат возвратные, поэтому мы сейчас на этой неделе будем получать денежные средства и отправлять их билетному оператору. А билетный оператор их у себя аккумулирует и начнет выплаты. Поэтому прямо сейчас не рассчитывайте, но с 12 октября, по словам Супчевой, все начнется. Но уже есть один случай возврата 100 тысяч. Коммерсант об этом написал. Один из слушателей, не попавший на концерт, в досудебном порядке вернул себе 100 тысяч. Но еще один момент. Приставы наложили арест на 115 тысяч рублей из имущества Say Agency. Mm-hmm. Что бы это ни значило, ну, естественно, этих денег ни на что не хватит. 115.
0: Ну, кстати, Анна Супчева, она прокомментировала еще и отношения с правоохранительными органами разнообразными. Она говорит, что на все вопросы правоохранительных органов были даны ответы. И далее цитата. «Раз мы здесь с вами сидим, можно предположить, что они их, ну, то есть ответы, устроили». Конец цитаты. Ну, еще она назвала главную ошибку, которую допустила при организации концертов Канье Уэста. Ну, в общем, очевидно, мы бы, Паш, с тобой тоже, наверное, ответили бы на этот вопрос. По словам госпожи Супчевой, если бы можно было вернуть ситуацию назад, то договор с «Газпром-ареной» был бы подписан заранее. Что ж вы этого не сделали?
1: Мы привозим Канье Уэста.
0: Да. Имеем а с площадкой не договорились.
1: Договоренности непонятно какие, ну, вроде устные, как предварительные.
0: Или да. Предварительные, да.
1: Должны были подписать контракт, договор, не подписали, и все. И там не важно, по каким причинам. А причины можно было учесть заранее.
0: Предположить. Что вопросики что... могут возникнуть.
1: Да-да, у разных совершенно структур.
0: И они возникли. Ну, ладно.
1: Но я вот еще...
0: Приобрели опыт.
1: Хочу... Они-то приобрели, останутся или нет после таких выплат, тоже непонятно, потому что еще раз, есть же сопутствующие еще расходы.
0: Сказала, вернут. А мы проследим. Все. Да. Ну и в кино сейчас чудеса происходят. Самым кассовым фильмом месяца, ну то есть сентября, в России стало впервые вообще, в истории впервые, почему мы на это обращаем внимание, не новинка, а старая картина, которая вышла 18 лет назад. Речь о фильме «Сумерки» 2008 года. Собеседники «Коммерсанта» объясняют такой успех ностальгией зрителей и культовым статусом ленты в соцсетях. Но мне кажется, все. Маловато
1: есть
0: этих причины, объяснений. Какие-то кажется. Еще причины есть. Да.
1: Ну, как подвинул такую новинку, как российский фильм, как «Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Неужели?
0: Угу. Вот, с Юрой Борисовым «Девятая планета», между прочим.
1: Это говорит, мне кажется, о том, что люди соскучились по нормальному кино просто.
0: Ну, соскучились. Слово «соскучились», конечно, тут лишнее. Ну, люди хотят нормальные
1: хотят.
0: Кино. Вот и все. А соскучились или нет. Но, тем не менее, видишь, вот есть такие объяснения.
1: Есть, конечно.
0: «Сумерки» — это сезонный фильм. Осенью вот его хорошо смотреть. Да.
1: Угу.
0: По сути, это удачное стечение обстоятельств. Осенью в кино мало конкуренции. А людям хочется войти в этот сезон не с унынием, а с теплотой. Так считает режиссер Макс Шишкин.
1: Да.
0: Ну, вот... Такие вот
1: что
0: интересные новости кинематографа.
1: Интересно. Можно не на «Сумерках» же еще попробовать эксперимент
0: провести. Ну, ты знаешь,
1: провести.
0: Я вчера у своего ребенка спрашивал, и она мне сказала, что, ты знаешь, да, действительно, это такая традиция. «Сумерки» каждый год осенью показывают. Но, опять же, каждый год показывают.
1: Они же не вытесняют другие
0: фильмы. А рекорд
1: фильмы.
0: В этом году впервые. Ну, видимо, что-то с конкуренцией действительно
1: не то. Ну, это все по
0: не то.
1: Мотивам «Колобка» и «Человека-паука», мне кажется. Продолжается противостояние отечественного кинематографа и вот такого
0: непонятного. Ну, ничего, отечественный кинематограф еще нанесет.
1: Ответный удар?
0: Конечно.
1: В новогодние каникулы.
0: Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Горожане разговор». Павел Рубцов.
1: Максим Путин.
0: Никуда не уходите, оставайтесь с «Радиофорум».
1: Не переключайтесь.
4: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Доброе утро. Свердловская ГАИ усилила контроль за безопасностью движения на трассах региона. Экипажи ДПС дежурят на трассе Серов-Североуральск-Ивдель, где идет снег, температура опустилась до -1. В таких условиях возрастает риск снижения сцепления колес с дорогой, особенно на летних шинах. ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными, выбирать скоростной режим, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров. В экстренной ситуации звонить по номеру 112. Также ГАИ призывает пешеходов быть осторожными. Осторожнее, пишет областная газета. Между тем, на дороге в промышленном проезде в Екатеринбурге после дождей и снегопада появилась огромная лужа. Об этом порталу Е1 сообщили автомобилисты. Вода стоит и никуда не уходит. Рядом вырыта тупиковая канава. Еще до дождей она была полностью затоплена, отмечают очевидцы. На проблемы с ливневкой в промышленном проезде горожане жаловались и в сентябре. Тогда в мэрии поясняли, что ливневая канализация появится там, когда построят дорогу. Работы запланированы на ближайшее время. После старта осенней рассылки налоговых уведомлений активизировались мошенники с новыми схемами обмана налогоплательщиков. Это связано с изменениями в кадастровой стоимости недвижимости во многих регионах. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговой, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. В фальшивых уведомлениях мошенники предлагают уплатить налог, перейдя на специальную страницу. А сайт ФНС по такой ссылке поддельный. Платежи через любые неофициальные страницы могут приводить к отправке денег аферистам, а также попаданию в устройство вредоносного программного обеспечения, пишет агентство ТАСС. Фонд Жириновского займется созданием исторического кино. Об этом рассказала его управляющая и дочь бывшего лидера ЛДПР Анастасия Бацан-Харченко. По ее словам, фонд намерен создавать качественные картины со смыслом и способностью мотивировать людей взглянуть по-новому на некоторые события нашей истории и исторических персонажей, цитирует ее агентство ТАСС. Анастасия Бацан-Харченко назвала главными задачами организации популяризацию и защиту русской культуры, языка и науки. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
6: Экономика и бизнес.
7: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
6: Рынки, туризм и отдых.
5: Свердловскую область чаще всего посещают туристы из Москвы и уральских городов. Зарубежные гости приезжают в основном из Китая, Казахстана и Индии. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Татьяна Белик в центре ТАСС «Урал».
7: У нас тут достаточно стабильная статистика. Это, конечно, всегда Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Это все регионы Большого Урала. Мы активно ездим к ним, они активно ездят к нам. У нас очень развитое вот это перемещение внутри макротерритории. В части въездного туризма у нас топ стран. Это, конечно же, Китай, Казахстан, Индия.
5: В 2025 году Свердловскую область посетили более 81 тысячи иностранных туристов.
6: Тенденции и прогнозы.
5: Свердловская область нуждается в расширении производства рыбы и ягод. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова в центре ТАСС «Урал».
8: Рыбоводство, садоводство – очень высокопотенциальные направления, потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что основными продуктами питания Свердловской области обеспечена, я имею в виду мясо, яйцо, молоко, у нас очень высокая потребность и региона, и Российской Федерации вот как раз в рыбе, в ягодах, во фруктах. Очень активно развивается у нас сейчас на территории растениеводческая тема, связанная с масличными культурами, лен, рапс.
5: Также в регионе необходимо развивать пчеловодство и органическое земледелие, отметила Анна Кузнецова.
6: Банк России.
5: Рост корпоративного кредитования в Свердловской области связан с потребностью импортозамещения. По данным на 1 августа, корпоративный кредитный портфель банков достиг 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 13%, рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
9: Действительно, есть потребность в оборотных средствах и есть потребность в продолжении ранее начатых инвестиционных проектов. Связана она с тем, что у нас достаточно активно идут процессы структурной перестройки, которые вызваны в том числе значительным количеством освободившихся ниш после ухода иностранного бизнеса. И вот эта потребность в импортозамещении вызывает необходимость в капиталовложениях, в инвестициях, которые в том числе, хотя и не в основном, но тем не менее финансируются с использованием кредита.
5: Наиболее динамично растет кредитование в химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроении и торговле. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
6: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
10: 11:05. На радиофорум 104.5 продолжается дневной интерактив. У микрофона Александра Короткова и в эфире программа «Ординаторская». В этой программе мы всегда говорим о нашем здоровье, о возможностях современной медицины, о ситуациях, когда необходима помощь, иногда она необходима прямо здесь и прямо сейчас. Я без долгих предисловий представляю гостя в этой студии. Снова мы вместе с Александром Савицким, заведующим учебным отделом территориального центра медицины катастроф, врачом-анестезиологом-реаниматологом и главным внештатным специалистом первой помощи Минздрава Свердловской области. Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Александра.
10: Во-первых, я начну все-таки с поздравлений. Сегодня не только День учителя. Об этом празднике я скажу чуть позже. Сегодня еще Международный день врача, с чем, собственно, вас поздравляем. Говорим огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете каждый день, каждый час и, собственно, каждую минуту, учитывая вашу принадлежность к территориальному центру медицины катастроф. Это значит... Готовность выехать по сообщению, что где-то нужна помощь и в любую точку Свердловской области. Или не только в Свердловскую область могут вот именно вас как представителя Центра медицины катастроф вызвать.
11: Спасибо большое за поздравления. На самом деле, основное место, где мы работаем, это территория Свердловской области. Но когда беда случается где-то в соседнем регионе, либо в отдаленных регионах, у нас есть соглашение о взаимодействии, куда мы тоже можем выехать. Ну, а так, в рамках своей вот ежедневной работы, в рамках режима ежедневного функционирования. Мы ездим в другие регионы, да, забираем оттуда своих пациентов, тяжелых эвакуируем жителей Свердловской области, например, в федеральный медицинский центр. То есть в целом мы можем работать по всей России.
10: А вот самая дальняя, раз уж мы так с вами издалека начинаем, вот самая дальняя точка, где вам приходилось бывать, как и врачу-анестезиологу, реаниматологу, врачу территориального центра медицины катастроф, и самая какая-нибудь неожиданная географическая точка, о существовании которой вы, например, вообще не знали, пока туда не приехали или не долетели?
11: Вообще в России.
10: Ну вот вообще, вообще, за всю вашу практику?
11: За всю мою практику это Москва. То есть это эвакуация пациентов в Москву и эвакуация пациентов из Москвы.
10: То есть то, что мы знаем вот по СМИ, когда нам сообщают, да. Что когда Минздрав говорил, что девочку с тяжелой сердечной патологией в Москву доставили, то есть это было ваше сопровождение, я имею в виду Центра медицины катастроф.
11: Да.
10: То есть важно же довести вот как раз взлет, посадка, давление.
11: Да, мы регулярно осуществляем такие межрегиональные эвакуации авиатранспортом, автотранспортом, железнодорожным транспортом. Все зависит от ситуации и от транспортной доступности, опять же, регионов. Сейчас не везде мы можем слетать на самолете.
10: Ну да, да, теперь действительно ситуация очень серьезно поменялась. Я поняла, мы вот с вами так вначале сразу определили одну, наверное, наших с вами следующих встреч в этой студии, поговорить вот именно про эвакуацию, про транспортировку пострадавших, но все-таки, возвращаясь ко второму празднику, сегодня День Учителя, конечно же, всех наших учителей, педагогов, наставников мы с этим праздником поздравляем. Спасибо, что вы с нами были тогда, когда это было тоже очень необходимо, и теперь мы те, кто мы есть, собственно говоря. Это был наш старт. Так вот, в День Учителя очень хочется мне поговорить, с одной стороны, о своем триггере, с другой стороны, о том, о чем не то чтобы современная школа не всегда помнит, а чаще современная школа, она оказывается в такой вот в шоковой ситуации, именно в такие моменты, когда в школе что-то случается. Хочется мне сегодня поговорить о первой и неотложной помощи внутри школы. Нужна ли вот эта самая экстренная какая-то помощь? Что должны уметь педагоги? Что должны понимать? Ну, а почему это мой триггер? Двери школы закрываются, ребенок туда уходит. Mm-hmm. И вот, а если что-то случится, вот все родители, пока ребенок не вернулся, наверное, yeah. домой, вот, а если что-то случится? Во-первых, мой первый вопрос. Все-таки вот ситуация в школах как обстоит? Умеют ли все-таки школы вот когда внутри что-то происходит, оказать ту самую неотложную, необходимую помощь до момента, когда приедет скорая, или, например, вот вы приедете с Центра медицины катастроф.
11: Ну, в первую очередь, я тоже хочу от себя поздравить всех учителей с этим прекрасным их профессиональным праздником. Что касается первой помощи в школах. По законодательству, все педагоги, они должны уметь оказывать первую помощь. Первую помощь оказывать легко, мы об этом с вами уже не раз говорили. И действительно, когда ребенок находится в стенах образовательной организации, всю ответственность за его жизнь и здоровье на себя берет именно образовательная организация. Поэтому если с ребенком происходит какое-то происшествие, в школе должны ему оказать первую помощь, не дожидаясь не то, что приезда скорой медицинской помощи, а даже не дожидаясь прибытия медицинского работника, который может быть в этой школе. А как обстоит ситуация во всех школах нашего региона, даже не могу сказать, у нас нет такой информации. Очень хочется верить, что в каждой школе есть и аптечка первой помощи, и педагоги, которые обучены оказывать первую помощь. Но вот именно те школы, с которыми мне приходилось сталкиваться, которые приглашали к себе провести мастер-классы, провести какое-то обучение, там все достаточно неплохо. То есть есть, назовем их так, заряженные учителя, которые понимают необходимость знаний и умений по оказанию первой помощи. Они понимают свою профессиональную, свою гражданскую ответственность. И вот это те люди, у которых душа точно так же и сердце болят за первую помощь. То есть они стараются сделать. Не буду говорить, что везде все плохо, да, но вот есть положительные моменты, есть шаги. И я думаю, что мы в будущем будем работать над тем, совместно с образовательными организациями, чтобы абсолютно каждый учитель, ну и не только учитель, да, педагоги в детских садах, в колледжах, тоже умели эту самую первую помощь оказывать.
10: Любой сотрудник образовательного учреждения, по сути. Я на самом деле напомню, что мы в прямом эфире. +7 908 909 104 и 5. Ваши вопросы, ваши какие-то истории, связанные со школой, с какими-то там происшествиями, получениями, возможно, травм и тем, каким образом была оказана помощь, насколько вообще мы сможем, мы прокомментируем эти ситуации, пожалуйста, на этот номер посредством СМС и работающих мессенджеров. Еще раз повторю, +7 908 909 104 и 5. Трансляция программы «Ординаторская» на официальной страничке «Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте». Она началась, нас там видно, нас там слышно. В комментариях под трансляцией также вопросы, комментарии, какие-то истории, связанные с оказанием помощи на уровне школы, пожалуйста, присылайте. Вот заговорила про какие-то истории, проще всего разбираться на примерах. Падает ребенок на физкультуре в течение короткого времени, ну, вернее, как, ребенка отводят к медицинскому работнику, чаще всего это медсестра, учитывая, что ребенок продолжает жаловаться, звоним маме, и маме в телефон сообщают, вам, наверное, нужно в травматологию съездить, сделать снимок. Вот медсестра говорит, что надо сделать снимок. Даже не буду говорить о корректности оказания помощи, ну, достаточно этого, потому что, ну что, ребенок ушибся, пузырь со льдом приложили, и то обычно ребенок требует. Вот честно, на моей практике не предлагают, вот не прибегают, и, простите, но скажу честно, не физрук несет. Из тренерской вот этот пузырь со льдом на физкультуре. А это еще нужно дойти до медработника, там, пройтись по лесенкам и так далее. Вот пузырь со льдом будет только там. А потом мама, травматология и фраза в финале. Зачем вы сказали, что это было в школе? Вот это мы оставим за скобками.
11: Да, окей.
10: Зачем вы сказали, что это были в школе? Это было в школе. Почему не из тренерской пузырь со льдом? Первый вопрос.
11: Не могу сказать, потому что я не работаю в школе. Но, опять же, если мы берем все правила, все алгоритмы, все законодательство, то любой педагог, который оказался рядом с ребенком, должен начать ему оказывать первую помощь. Да, действительно.
10: Не одноклассники отведите.
11: Не одноклассники.
10: К медицинскому работнику.
11: Но, опять же, когда мы говорим с вами про первую помощь, это оказание помощи при тех состояниях, которые жизни угрожают. Вот я думаю, что ушиб, синяк и царапина, они не так страшны для жизни ребенка. И, возможно, да, здесь достаточно ему и самому будет дойти до медицинского работника, а потом самому в сопровождении родителей отправиться в травмпункт, ну, либо там к какому-то профильному специалисту. Если у ребенка возникает то состояние, когда есть угроза жизни прямо здесь, сейчас, то туда, тут мы ждать не можем. Надо действовать.
10: А вот скажите, пожалуйста, вы не только врач, не только представитель медицины катастроф, вы еще и папа. Со школой вы пока еще не столкнулись, насколько я понимаю.
11: Да, да.
10: Но есть наверняка и среди коллег, вы на скорой работали, вы тоже это должны, скорее всего, с этой стороны знать. Школа побаивается, как мне кажется, вызывать скорую. Вот когда что-то случилось, вот если, наверное, потеря сознания или какое-то, вот как вы говорите, жизнеугрожающее состояние, и оно явное, оно налицо, ну, тогда, наверное, как бы вот пусть скрипя сердце, пусть вот с трясущимися руками, потому что потом будет огромное количество канцелярий, но вызов. Но вот у меня складывается впечатление, что боятся, как бы вот как бы не было лишний раз, и зачем вы их вызвали?
11: Да, возможно, это связано с, ну, с какой-то боязнью ответственности.
10: Бюрократия,
11: возможно,
10: бюрократия
11: это
10: будет.
11: Связано с внутренними алгоритмами действия в образовательной организации. Мне очень многие педагоги говорят, что нет, мы должны сначала позвонить родителям и спросить разрешение родителей. Я говорю, ну, то есть, как вы представляете себе ситуацию? Ребенок, у него потеря сознания, остановка кровообращения. Вы звоните родителям и спрашиваете, а можно ли мы вашему ребенку, у которого остановка кровообращения, вызовем скорую медицинскую помощь?
10: Сколько минут мы на этом теряем? Вот скажите, как человек, который не только минуты, секунды считает.
11: Ну, сколько будем дозваниваться, да, там, пока у мамы беззвучный режим, пока она ногти допилит или что-нибудь еще. Конечно, это неправильный подход. Еще раз говорю, образовательная организация в тот момент, когда ребенок находится в ней, несет полную ответственность за жизнь и здоровье наших с вами детей. И вы абсолютно верно говорите, что как папа я переживаю, я с ужасом представляю, что в следующем году мой ребенок из детского сада перейдет уже в школу, как бы с детским садом еще все понятно.
10: Вы придете и сразу же 1 сентября всем все расскажете.
11: Да, к счастью, детский сад у нас рядом. Супруга тоже умеет оказывать помощь в случае чего. И ребенок у меня, кстати, с собой носит аптечку первой помощи. Ну, да ладно. Но я вот еще раз призываю всех педагогов, возможно, руководителей образовательных организаций, если с ребенком в школе что-то приключается, нужно, да, есть угроза жизни, опять же, это не ушиб, не заноза, нужно вызывать скорую медицинскую помощь, потому что есть те ситуации, когда у нас времени нет вообще, да, мы не успеваем даже скорую вызвать, не говоря уже о том, чтобы позвонить родителям, спросить разрешение.
10: Я напомню, что в эфире программа «Ординаторская», заведующая учебным отделом Территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области Александр Савицкий. Давайте говорить непосредственно о том, что необходимо уметь школьным учителям, сотрудникам школы, сотрудникам любой образовательной организации, вот что вам, как специалисту именно по первой помощи, кажется достаточным для того, чтобы оказать вот эту самую необходимую помощь до прибытия скорой?
11: Угу. Но по-хорошему они должны знать все. Педагоги должны регулярно проходить не просто обучение, а повышение квалификации по оказанию первой помощи. Это минимум 16 академических часов, то есть это 2 дня обучения. В идеале еще и практическое оно должно быть, да, не только теоретическое. К сожалению, существует у нас еще такой формальный подход к обучению первой помощи. Изучить где-то онлайн на образовательной платформе материалы и будем считать, что обучились. Так вот, нет. Первая помощь – это работа руками, это отработка тех методов, которые на самом деле позволяют человеку спасти жизнь. А по-хорошему, любой учитель должен знать универсальный алгоритм оказания первой помощи, и если он его помнит, если он его знает, то он сможет сориентироваться абсолютно в любой ситуации. Универсальный алгоритм, он и на то универсальный, что его можно применять абсолютно в любой ситуации. Он построен очень-очень логично, и если мы идем от первого пункта к последнему, то как раз сначала мы оказываем помощь при тех состояниях, которые жизни угрожают больше всего.
10: Вот есть у нас уже, пошли истории. Я же говорю, что вот истории. Была интересная история не в школе, а в садике. Днем катались с горки, в какой-то момент игра перешла в стадию, когда один скатывается на другом, итог — перелом ключицы со смещением. Когда я, пишет наш слушатель Михаил, пожаловался на боль воспитателям. Все, что делали, дали аскорбинку. Боль нарастала, после сончаса я не мог нормально надеть носки, не то что ложку держать. В итоге вечером отдали маме и уточнили, вот, ну, жалуются на боль. Только на следующее утро мама отвела в больницу, там рентген, диагноз, аскорбинку от перелома, пишет Михаил, не забуду никогда.
11: Михаилу повезло, что не произошло повреждение подключичной артерии.
10: Но я думаю, что все-таки ситуация, если бы было повреждение артерии, все-таки ситуация понимания, что ну либо маме пора передавать, либо все-таки надо вызывать скорую, она бы быстрее проявилась.
11: Да, там можно было тоже не успеть маме его передать.
10: Хотя вот честно, вот это слова врача-анестезиолога, реаниматолога, да, который очень хорошо знает, что такое осложнение. Честно скажу, в моем детстве и в советском садике обычный перелом, только вот не помню, плеча или предплечья, поскольку было не у меня, ну просто перед сончасом также мальчишки баловались на комплексе, и произошло падение на мат. Падение неудачное. Скорую вызвали в течение там 15-20 минут, нас всех отправили как раз на тот самый сончас, а юношу передали скорой. Вот, и потом мы уже на выпускном наблюдали вот этот вот живописный гипс. Тогда никто не додумался на нем расписаться на память. Было бы сейчас интересно. Вот тогда почему-то не побоялись и вызвали. Хороший вопрос, когда надо учить школьников оказывать необходимую экстренную помощь. Давайте мы это перенесем во вторую часть, потому что мне интересно вот что относительно наших учителей, педагогов. Насколько вообще долго нужно учиться? Это вопрос первый. А вопрос второй. Какие самые самые частые ситуации вот нужно именно отрабатывать на практике. Когда мы с вами обсуждали летние проблемы, вы сказали, что вот это можно оставить там за кадром, это можно оставить за скобками, разбираемся с утоплением, потому что летом вот это вот самое страшное. А в школе что самое страшное?
11: В школе самое страшное — это потеря сознания, это остановка дыхания и кровообращения. Вот я абсолютно убежден, что абсолютно все учителя, да и не только учителя, все люди должны уметь оказывать помощь человеку с нарушением проходимости дыхательных путей, с потерей сознания, остановкой кровообращения.
10: Да, вот потеря сознания, просто прямо сейчас уточню, что это вот просто вот на ровном месте ребенок у нас теряет сознание, непонятно от чего.
11: Да, все верно. Ну, и в школе, да, еще может случиться история с кровотечением наружным, но, к счастью, это происходит намного реже, чем та же самая потеря сознания. Вот, и опять это те состояния, которые угрожают жизни больше всего, когда у нас нету 5 минут даже дожидаться приезда скорой помощи.
10: И что нужно делать в этой
11: ситуации? Спасать. Спасать.
10: Рассказывайте как. Потому что, вот понимаете, я понимаю, почему вы не объясняете сразу и на пальцах, чтобы это не превращалось вот в онлайн-курсы в прямом эфире. Потому что это надо отрабатывать на практике. Да. Ну, хотя бы базовые навыки.
11: Конечно, конечно.
10: Перечислите.
11: Опять же, мы берем наш с вами универсальный алгоритм. В первую очередь мы должны обезопасить себя. Человек, который оказывает первую помощь, должен быть в полной безопасности. Электрические провода, пожар, обрушение конструкции, неадекватное окружающее, контакт с кровью. От всего этого мы должны себя оградить. Следующее, что мы делаем, это проводим обзорный осмотр человека на предмет, есть у него кровотечение или нет. Всего лишь 30 секунд, еще пока вы подходите к человеку, вы видите, есть вокруг него кровь или нет. Есть у него рана, из которой льется кровь или нет. Увидели кровотечение, останавливаем его любым доступным способом. Самое простое – это прямое давление на рану. Остановили кровотечение, либо его не обнаружили, вот тогда уже определяем признаки жизни – сознание и дыхание. Сознание нет, дыхание есть, это уже неплохо, тогда мы должны человеку повернуть на бок, чтобы он не задохнулся, чтобы корень языка не запал и не перекрыл дыхательные пути. Нет сознания, нет дыхания. Это все это нам говорит уже о том, что у ребенка произошла остановка кровообращения, и у нас вообще нет времени нисколько. Мы уже должны начать проводить сердечно-легочную реанимацию.
10: Чем отличается сердечно-легочная реанимация для ребенка на ребенке от тех же самых мероприятий относительно взрослого? Честно скажу, вот предложи мне, я выберу взрослого, там не так просто сломать грудную клетку. Прикоснуться к ребенку я не то чтобы побоюсь, а вот как раз вот это вот давление правильное, наверное, я контролировать не смогу, не решусь.
11: Сердечно-легочная реанимация и у взрослых, и у детей в объеме первой помощи в целом это одинаковый алгоритм. Да, единственное, что у детей реанимация может быть более эффективной, если она начина с 5 вдохов. Все остальное точно так же. Мы также проводим 30 надавливаний, 2 вдоха, то есть чередуем их. Частота надавливаний 100-120 минут. А вот с глубиной тут не так, как у взрослых. Да? Мы, когда говорим про взрослых, помним 5-6 сантиметров. У детей мы должны запомнить такую штуку. 1/3 диаметра передне-заднего размера грудной клетки.
10: А вот если это перевести на доступный, как вот на глаз определить? Когда ты говоришь там о своем ребенке, ты более-менее представляешь. Опять же, это представляют, например, мама, папа, которые более-менее привыкли к тому, как растет ребенок. Свой ребенок появляется, ты на улице видишь вот этот годовалый, этот трехлетний, ну и так далее. Ты более-менее там в каких-то размерах одежды и прочих параметрах ориентируешься. А вот так вот, что называется, мгновенно, не всегда ведь сработает.
11: Да, это сложно. У нас нет с вами какой-то вот универсальной меры, по которой мы могли бы понять. Кто-то приборы различные придумывают и прочее-прочее, но по факту это все достигается только отработкой навыков во время обучения.
10: Вот еще раз о том, что тренироваться и репетировать надо. Хорошо, я без историй из кино к вам на интервью не прихожу никогда. Упал ребенок, потерял сознание. Что мы делаем обычно? Вот как мы реагируем на эту стрессовую ситуацию? Либо по щекам похлопать, либо за плечо потрясти. А трогать-то вообще можно? Или вот только вот сердечно-легочная реанимация? Ну, про руки буду позже спрашивать.
11: Можно трогать, нужно трогать. Опять же, мы с вами всегда помним о том, что угроза для жизни есть. Вот если есть угроза, мы и перемещаем, и поворачиваем, и трогаем пострадавшего. Определить сознание очень легко. Нужно встряхнуть два раза за плечи, задать какие-то вопросы.
10: Не бить при этом затылком о пол, конечно.
11: Да,
10: именно
11: да. Тут. Затылком о пол не бить, встряхнуть аккуратно. Ну, если ребенок глаза не открывает, с нами не начинает разговаривать, это значит, сознания у него нет.
10: Понятно. Хорошо. А удерживать пострадавшего в этой ситуации можно? Вот я говорю о ситуации, когда ребенок открыл глаза, и опять же, что делает испуганный ребенок? Он тут же хочет резко поджаться, резко вот собраться и стартовать с того места, вот где он упал. Вот стоит вообще держать, полежи, успокойся?
11: Полежи, успокойся, выйди на контакт, да, но опять же, если много сил у ребенка, у нас сейчас есть такие, ну, сдерживанием вы можете ему нанести другие травмы.
10: Хорошо, вот у нас буквально минута до того, как мы должны прерваться на перерыв. Я сейчас спрошу, опять же, про киношную ситуацию или вот про ситуацию из тех самых историй, которые кто-то нам когда-то рассказывал. А вот в этой ситуации стресса у пострадавшего, адреналин — это действительно такая серьезная штука, когда можно не чувствовать боль, когда можно вот действительно собраться, подскочить и убежать, при этом там не то, что один перелом найдется, там найдется перелом не один, а может быть еще и внутреннее кровотечение, но об этом мы узнаем только, когда закончится действие адреналина. Правда такая страшная?
11: Ну,
10: такой страшный гормон.
11: С точки зрения физиологии и патофизиологии, не только адреналин здесь будет действовать, но вот эта вот острая реакция на стресс, да, она может проявляться по-разному. То есть у кого-то она проявляется так, у кого-то возникает, наоборот, ступор, у кого-то апатия. Острая реакция на стресс может
10: Я говорю
11: привести...
10: именно вот про пострадавшего,
11: да.
10: Когда вот нужно...
11: Да, конечно, конечно.
10: Нужно его хорошо фиксировать, чтобы он себе больше вреда не причинил. Я еще раз напомню, что в студии программы «Ординаторская» и «Радиофорум» Александр Савицкий, заведующий учебным отделом Территориального центра медицины катастроф, врач-анестезиолог-реаниматолог, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области. Мы прерываемся на 3 минуты. После этого вернемся в студию, будем разбирать достаточность аптечки первой помощи в школе, что там должно быть, как этим пользоваться. В общем, не переключайтесь. Ну и ваши истории, аскорбинка от перелома, я думаю, что это будет наш такой мем на ближайшие парочку эфиров. Плюс 7-908-909-104-5 и трансляция ВКонтакте на официальной страничке Радиофорум. Мы только на 3 минуты ушли.
6: Культпоход.
12: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: Кино.
12: В Екатеринбурге стартовал открытый международный фестиваль документального кино «Россия». Он проводится уже в 37-й раз. И из почти 500 поданных заявок в фестивальный конкурс попали только 34 картины. Основная площадка фестиваля – Дом кино. Ну и также показы состоятся в пространстве «Фонд» на улице Белинского, 19, и в духовно-просветительском центре «Царский», а еще в кинотеатре «Красногвардеец» в Нижнем Тагиле. Вход на все показы свободный, кроме церемонии открытия и закрытия. На них можно попасть по приглашениям. Фестиваль «Россия» проходит в Екатеринбурге до 5 октября.
6: Театр.
12: Год уральского рока продолжается в октябре музыкально-театральным проектом «Рок-тябрь». Зрителям будет представлено несколько спектаклей из Екатеринбурга, Новоуральска и Иркутска. Так, 12 октября во Дворце народного творчества на фестивальной 12 идет рок-мюзикл «Время не ждет» Свердловской мускомедии по песням группы «Чайф». Здесь звучит 25 песен группы, включая «Оранжевое настроение», «Псы с городских окраин», «Никто не услышит», «17 лет», «Время не ждет» и других. Рок-хиты приобрели оркестровый объем, и звучат они в исполнении группы «Blues Doctors» и ансамбля «Изумруд».
6: А также
12: 17 октября в афише видеоверсия мюзикла «Я хочу быть с тобой». Это постановка Иркутского музыкального театра. В ее основе повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось». В этом спектакле звучит 19 композиций группы «Наутилус Помпилиус». Над музыкальным оформлением и партитурой работал композитор Александр Пантыкин. Показ будет приурочен к 65-летию Вячеслава Бутусова, а перед показом в Доме кино состоится творческая встреча с Пантыкиным.
6: Кроме того,
12: далее, 19 октября в Центре культуры «Урал» будет показан мюзикл «Скованный одной цепью» Новоуральского театра музыки, драмы и комедии. Спектакль основан на дневниках, опять же, композитора Александра Пантыкина, дедушки уральского рока и основателя группы «Урфин Джуз». Он выступил автором либретто, композитором и аранжировщиком, а поставил мюзикл режиссер Дмитрий Отяковский. А вот 22 октября в рок-зале музея андеграунда анонсируется квартирник с тем же названием, скованный одной цепью. И здесь встретятся Игорь Белкин, Настя Полева, Виктор Комаров и Алексей Хоменко. Музыканты, чьи творческие биографии в разные годы пересекались с историей Наутилуса. Речь пойдет о том времени, когда Наутилус искал собственное звучание, а также о первых составах и концертах, квартирных и студийных записях, Свердловском рок-клубе и людях вокруг него.
6: И еще.
12: И завершится рок-октябрь 23 октября. На сцене Свердловской драмы будет показан спектакль «Я наконец-то всем доволен». Он посвящен группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Пьесу написал екатеринбургский драматург и музыкант Константин Попов. Поставил спектакль Алексей Бадаев, сценография Владимира Кравцева. В главной роли экс-участник смысловых галлюцинаций Николай Ротов. А специальными гостями показом 23 октября станут Настя Полева и Егор Белкин. И на один вечер в рамках проекта «Роктябрь» спектакль вновь вернется на большую сцену театра драмы. Я напомню, что премьерные показы прошли как раз-таки на большой сцене, а затем спектакль играли в малом зале. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева.

0: Говорим мы с заведующим учебным
1: отделом. Когда было несколько
2: было исследований, что повышается популярность антидепрессантов, люди покупают в больших объемах и не только там прописанных, но и БАДов, ну, все, что связано с тем, с борьбой, скажем так, с тревожностью. Это показатель довольно серьезный, поэтому мы сегодня про тревожность и поговорим. Что вас тревожит и как вы справляетесь с этой тревожностью? Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Обсуждаем тревогу, тревожность. А это разные вообще понятия? Тревога и тревожность.
0: Ну, да.
2: Но слова разные,
0: слова,
2: значит, и понятия.
0: Разные и понятия.
2: Ну, в чем отличается? Вот с точки зрения психологической, потому что как тревожность – это такое состояние…
0: Длительное. Ну, а давайте тревога? Так, если коротко.
2: Да.
0: Тревога – это в целом… Давайте сначала начнем. То есть это не эмоция, это целый комплекс. То есть это комплекс мыслей, эмоциональных переживаний, телесных переживаний и каких-то умозаключений – это тоже мысли. И тревожность – это черта характера, а тревога – это сиюминутное состояние.
2: Так, все понятно. То есть мы будем рассматривать именно так. Тревожность как склонность. Откуда такая склонность появляется в человеке? Это чем обусловлено? Его генами, психологическим статусом?
0: Обычно опытом.
2: Обычно опытом. Понятно. Больше опыта, больше тревожности.
0: Да. Дело в том, что тревога имеет свойство обучаться. То есть мозг. И если правильнее сказать, что мозг имеет свойство обучаться быть тревожным. Угу. То есть, чем чаще человек тревожится, тем быстрее у него тревога возникает. То есть, если поначалу человек может просто не заметить какую-то ситуацию, то если он один раз потревожился, второй раз по подобному способом отреагировала нервная система, пятый раз, то потом уже он будет тревожиться и на менее серьезные сигналы, импульсы,
2: собственный
0: какие-то ситуации.
2: Ли опыт только помогает возникновению тревоги или вообще? Ну, я сейчас говорю про информационный фон. Мы же понимаем вот это классическое противопоставление нашего детства советского и современного. Раньше ребенок ушел, где-то шляется, по гаражам прыгает, все нормально. Сейчас пылинки сдувают, потому что тревожат.
0: Конечно. Гиперконтролирующие, гиперопекающие родители создают тревожных детей. А вследствие эти тревожные дети вырастают в тревожных взрослых.
2: То есть, вот, днем учителя можно еще раз поздравить учителей, потому что они сейчас и с родителями тревожными, и с детьми тревожными.
0: И сами учителя, тревожатся. К сожалению, тоже становятся тревожными из-за повестки. То есть, ничего лишнего не скажи, и дети стали, в общем, достаточно агрессивными. И поэтому родители стали агрессивны, и поэтому бедные учителя, они как меж нескольких огней, даже не двух и трех, а больше, потому что есть администрация школы, у школы есть свои начальники, при этом есть родители, они требуют одного, при этом есть дети, которых нельзя ни тронуть, ни написать ничего лишнего в дневнике, ни задеть, ни заругать, ни предложить помыть доску за то, что он там плохо или хорошо что-то сделал. То есть учителя находятся в очень сложной ситуации, и я думаю, что учителя находятся в тревоге в том числе, особенно перед экзаменами детей, потому что это показатель в том числе и их работы, и к ним будут вопросы и от начальства, и от родителей, как минимум. То и от детей.
2: Как раз какое-нибудь такое мероприятие, знаковое мероприятие, тут логично, что возникает тревога, потому что, человек переживает. Надо пройти испытание, испытание, без тревоги, наверное,
0: не существует. Вообще тревога полезна. Вообще тревога полезна в жизни человека, то есть она предупреждает, она заботится о человеке, да, она создает такой социальный контекст, то есть кого нужно опасаться, а кого не нужно опасаться, то есть такой опыт возникает. У человека, это тоже тревога позволяет произойти.
2: Такой зверь, которого нужно опасаться.
0: Которого нужно опасаться, потому что есть об этом информация, да, об этом все говорят. То есть тревога, она такая самообучающаяся, самоподдерживаемая, то есть сам мозг, нервная система, тело, все это вместе, вкупе, все серьезнее и серьезнее реагирует на разные раздражители.
2: А может тревога дойти до каких-нибудь уже совсем неприличных значений?
0: Вот, тревожное расстройство, генерализированное тревожное расстройство, это

0: такие диагнозы, да, которые ставит психиатр, невролог, и которые лечатся с помощью медикаментов.
1: А что это такое за расстройство? Как понять-то, что у человека это самое расстройство? На основе чего диагнозы?
0: Мы уже достаточно много...
1: Тревожишься? Тревожусь. На тебе медикамент.
0: Ну, это принимает решение психиатр. У нас уже несколько было передач с психиатрами, и я об этом говорю неоднократно, что есть у психиатрических, вернее, психологических, скажем, расстройств, есть самые главные симптомы. Это меняется качество жизни, то есть... Нечто, то есть депрессия, будь то, или тревожность, про которую мы сегодня говорим, влияет на качество отношений с людьми, качество сна, качество жизни, качество работы, качество отдыха. То есть все сферы жизни занимает и влияет на это, естественно, не лучшим образом. То есть человек, который тревожится, он не может получить удовольствие от своих хобби, он все равно продолжает волноваться, он не может добиться больших результатов в работе, потому что он очень тревожится. Он не может выстраивать здоровые отношения с другими людьми, потому что он тревожится. Он не может спать, потому что он тревожится. То есть, понимаете, да? Когда тревога влияет на все сферы жизни, да, это первое. Второе, достаточно продолжительное время. Принято считать от 2 недель. То есть, если человек тревожится в течение 2 недель, то это уже говорит о том, что ему нужно заняться этим вплотную, сходить к психологу или психиатру, и тому, и другому, или по очереди, как хотите. То есть, тут уже ваше решение, кому вам легче пойти, тому и начинайте, потому что любой здравомыслящий и хорошо образованный психолог, он отправит вас дальше, если потребует...
1: Психиатр.
0: Необходимость. Если это потребует ситуации, то он вас отправит к неврологу или психиатру за медикаментами. Любой психолог это может вам сказать. Поэтому если страшно или тревожно, вам же тревожно, если вам тревожно идти к психиатру, дойдите хотя бы до психолога.
1: Это расстройство. А, как ты сказала, тревога это некий механизм, который нам позволяет выживать в том числе.
0: Конечно.
1: Значит, так, тогда
0: как любой
1: бороться?
0: Страх.
1: Значит, хорошо, что тревожность.
0: Тревожность, если она менее 2 недель, если она на конкретную ситуацию, то она полезна. Она должна возникать. Это как волнение перед выступлением, которое позволяет вам собраться, которое позволяет вам быть более таким сконцентрированным, сфокусированным. Это то, что не позволит вам, не знаю, пойти в какую-то очень опасную авантюру. Тревога – это то, что заставит вас остановиться. Да? То есть тревога вообще сама по себе, конечно, нас защищает. То есть она спасает.
1: Так, у нас есть сообщение во ВКонтакте от Михаила. Здравствуйте, интересно узнать мнение Анны Владимировны о 2 сюжетах. Первый сюжет. В сети часто гуляют видео, в которых говорят, что тревожники могут просчитать все, что угодно, и им из-за этого легче преодолевать трудности. Так ли это на самом деле?
0: Конечно, нет. Тревожники, смотрите, тревога отличается от страха тем, что она возникает не на конкретную ситуацию. То есть страх мы обычно боимся конкретно собаки, экзамена, не знаю, высоты, темноты,
1: медведей.
0: Бедные люди, у которых медведи рядом живут с ними. Это страх. Да? Тревога – это на что-то, что обычно придумывает мозг. То есть вот как Михаил пишет, что они могут просчитать. На самом деле это иллюзия, что человек может просчитать.
1: Откуда появилась такая иллюзия? Я вот не понимаю, если честно.
0: Потому
1: вот...
0: что тревожники, как, ну, в кавычках, но, да, мы сейчас их так называем, людей тревожных. То есть вот эти самые тревожники, они действительно... Вот смотрите. Давайте с другой стороны начну. Вообще тревога, как правило, не проявляется в виде привычного нам лица, да, то есть в виде страха, в виде вот прямо
1: не
0: волнения. Я имею в виду, что мы не воспринимаем чаще всего тревогу как тревогу. Чаще всего это черты характера, которые нам кажутся даже очень хорошими. Например, умение все предугадать, желание все контролировать, перфекционизм, контролируемое, да, когда все контролируем, гиперконтроль, я хотела сказать, гиперконтроль и гипер какое-то внимание ко всему, ко всем, значит, ситуациям, деталям, да, то есть человек всегда знает во сколько, что, сколько до этого место добираться.
1: Это же коридорное мышление. Как
0: вот,
1: трудности это можно
0: вот ты совершенно прав. То есть, чего нет у тревожников? У тревожника нет гибкости мышления. То есть, за счет того, что он постоянно тревожится, это сковывает его мышление, это тонализирует его взгляд, то есть такой туннельным именно становится взгляд, он становится таким направленным конкретно на проблему, то есть он ищет во всем проблему. Знаете, у нас с сестрой папа в детстве, мы помним эту ситуацию очень хорошо, когда наша мама, не будучи тревожной женщиной, говорила: «Мой, как прекрасно после бани выскочить и в сугроб упасть, значит, ну, охладиться». А наш папа, ну, как бы в шутку говорил: «А там вилы оставлены с осени». И вот это шуточно так, ну, полушуточно, скажем так, но оно дает представление, как тревожники думают. То есть они во всем видят опасность. Можно ли считать это, ну, такой хорошей чертой? Я думаю, что только до определенной степени. Если человек во всем начинает видеть это, то есть как тревожник приходит в зал, например, в любой, он первым делом пытается занять место, где виден выход, где он может выйти, он знает всегда, где все выходы. Казалось бы, да, собранный, ответственный человек или подготовится к событию. Его зовут: «Слушай, погнали на выходные на шашлыки». Тревожный человек будет спрашивать: «А куда? А что там будет? А чего не будет? А сколько туда ехать?» Он, как правило, поедет либо на своей машине, или будет, ну, как-то просчитывать, как это сделать, чтобы не зависеть ни в коем случае ни от кого. И это делает его жизнь подчиненной его тревоге. То есть, таким образом, может ли он лучше преодолевать трудности? Нет, он только придумывает, что он может их преодолевать. На самом деле, как трудности, они не запланированные, как правило. Трудности и вот внезапные ситуации, они на то и внезапные.
1: Ну, то чтобы... есть алгоритмы он может просчитать, вот те, которые
0: да.
1: уже знает?
0: Но при этом будет ли он действительно, столкнется ли он именно с этой сложностью или с какой-то новой? Потому что если он столкнется с новой, то его вот это вот состояние скованности не позволит ему отреагировать гибко и значит, адаптивно на эту ситуацию.
1: То есть вот эти сетевые видео – это заговор тревожников?
0: Ну, это, мне кажется, как-то тревожники пытаются себя обелить и успокоить, потому что они же тревожные. Да, они же тревожные. Они пытаются себя убедить, что да ничего плохого в их тревоге нет. На самом деле, это мне помогает лучше жить. На самом деле, это помогает тревожиться, быть в напряжении, плохо спать, постоянно быть на чеку, постоянно волноваться. И как... результат — не получать удовольствия от жизни и не иметь возможности адаптивно и гибко реагировать на трудные ситуации.
1: Так вот и непонятно, тревога хорошо или плохо. Вот я сейчас слушаю тебя, думаю, что плохо.
0: Я об этом сказала в начале. Тревога сама по себе помогает человеку выживать.
1: Но если она
0: переходит в черту характера, в определенную стиль жизни, то это уже становится неким напрягающим компонентом и создающим сложности. То есть, если тревога постоянная, регулярная, бесконечная, на все и всегда, то есть человек вообще практически не расслабляется, не позволяет себе спонтанности. Вот смотрите, мы в психотерапии, как правило, учим человека, не учим, а приводим к тому, что спонтанность дает жизнь. Вот это вот как раз либидо, не только в интимном смысле, но и в вот таком желании жить, да, либидо. Вот либидо, оно существует только в спонтанности. И опять же, я сейчас не про интимную жизнь говорю, я про жизнь вообще с большой точки
1: зрения. Жизнелюбие.
0: Да, не выживание, потому что тревожники выживают. То есть они просто стараются не помереть. Они стараются не получить проблему. Они стараются избежать какой-то трудной ситуации. А люди, которые живут вне тревоги, они получают удовольствие и наслаждение от жизни. Чувствуете разницу? Выживальщики, тревожники, депрессивные люди, они выживают. Они избегают трудностей. И у них только расслабление возникает, когда они избежали одну трудность, но тут же у них возникает фантазия. У них же фантазия очень хорошо развита. Другую. А те, кто живет с большой точкой буквы, живет без тревоги, без депрессии, mm-hmm. без других подобных состояний, они живут в удовольствии.
1: Вот ты сказала про фантазию, и мне кажется, как раз тревога, в отличие от страха, она чаще связана с фантазией, чем
0: да,
1: с реальной ситуацией.
0: Да, да, да. Ну, так и есть.
1: Что можно нафантазировать-то что угодно?
0: Нафантазировать что угодно можно, из-за чего, собственно, тяжело и живется тревожникам, потому что они фантазируют слишком много проблем они. Вместо того, чтобы просто разрешить себе спонтанно поехать на те же самые условно шашлыки или там за город, или еще что-то, или в поездку какую-то, угу. они создают себе в голове огромный список возможных, вот это важное слово подчеркнуть угу. двумя линиями, возможных проблем, которые могут с ними произойти. Потому что для них не существует жизни вне этих опасностей. То есть это же всегда такое... Тревога — это вообще предчувство. Mm-hmm. Нет такого чувства, нет такой эмоции. А? Но есть зато чувство — страх.
1: Да.
0: И в идеале важно понимать, а чего я конкретно боюсь. Потому что вряд ли я боюсь не найти выход. Скорее всего, я боюсь там, остаться здесь тогда, когда... И дальше мы сократовский диалог, так называемый, мы так его называем, психологи, не знаю уж, как ты, как историк к этому относишься, но сократовский диалог, допустим, я боюсь, что наступит пожар. А насколько вероятно, что наступит пожар? А что случится на самом деле, если пожар произойдет? Скорее всего, сработает сигнализация, и, в общем, вода будет тушить этот пожар. Ну и так далее. То есть можно задать себе много-много вопросов, которые приведут к тому, что вообще-то на самом деле ничего такого сильно страшного здесь нет. Тревога сохраняется, если то с этим уже нужно работать. И да, самопомощь работает, но если у вас не получается, а я еще сегодня скажу про самопомощь, что вы можете делать, то лучше, конечно, обращаться к психологам, потому что недаром ты вначале сказала о том, как сильно растет уровень тревожности населения, и это неспроста, не потому что люди стали плохие, не потому что мы какие-то ненормальные становимся, а потому что время другое, потому что ускоряется все.
1: Ускоряется, ну еще раз, информации много, люди примеряют на себя. Фантазия-то как рождается? У людей же не рождается на пустом месте, она рождается из каких-то исходных данных.
0: Да,
1: исходных
0: чем больше данных, информации...
1: Про медведимую сказали,
0: причем
1: да?
0: неважно, да, какой имеется в виду, насколько правдивая информация, мы же не можем это определить, насколько в интернете и в новостях правдивая информация.
1: Вот, а первая же мысль какая? Это правда. То есть нам
0: конечно.
1: Сообщают, значит, это правда. Вот как с чумой было, да, в Иркутской области. Уже опровергли, мол, пневмония была всего-навсего, хотя тоже вопросики-то остаются.
0: Конечно, люди, особенно тревожные люди, скорее всего, примут решение, что это нам специально так говорят, чтобы успокоить, чтобы мы
1: потому
0: не волновались, а на самом деле, да. И в силу того, что мы сегодня уже все знаем, что ни одному источнику на 100% верить не стоит, а лучше проверять, угу. то тревожность растет и на этом фоне. Потому что если раньше у нас был первый и второй канал, да, в 90-е, и, ну, как-то не было особо другой информации у обычного человека,
1: слухи.
0: Который... да, но, тем не менее, этого было меньше. Не знаю, в сотни, мне кажется, раз меньше было источников информации. Это еще слухи-то надо найти, понимаешь?
1: Да, он
0: это
1: вышел
0: нужно...
1: к подъезду, там бабки сидят.
0: Вот у меня не сидели бабок.
1: Таксисты.
0: А то на сегодняшний день таксисты?
1: Да, это первый источник
0: наши
1: информации.
0: Наши люди. Я вообще, да, такси узнала в 2000-х, что он существует. Никогда не ездила в такси до этого времени. Поэтому сейчас слишком быстро развивается все, слишком быстро меняется, слишком много информации приходит каждому человеку, хочет он того или не хочет, если он не ушел в тайгу к медведям, к тем же самым. Да?
1: А там медведи.
0: То, да, он, скорее
1: уже
0: всего, все это вынужден воспринимать и обрабатывать. Наш мозг эволюционно слишком медленно развивается, ну, не эволюционно, угу. а развивается, как раз эволюционирует слишком медленно для того, чтобы вот от даже там 90-х до 2026-го вот так быстро развиться и адаптироваться к изменяющемуся миру. Мы не можем, мы не в состоянии, поэтому вот эта вот разница между проводимостью наших, как сказать, непроводимостью, а нашей нервной системой, нашей умением, способностью нашей нервной системы переварить какую-то информацию, поступившую от мозга, и быстротой того, что происходит на самом деле в мире, вот эта разница, она создает напряжение в виде тревоги. Поэтому вот, наша тревожность, вот сегодняшняя, почему мы называем тревогу и вообще расстройство, разные расстройства психологические, пандемией 21 века. Мы это, ну, мы психологи и психиатры начали это выражение использовать в начале 2000-х, где-то в 2010-х начали мы про это говорить, что 21 век — это пандемия тревожных расстройств. Угу. Потому что не успеваем. Вот этот лаг между нервной системой, мозгом и тем, что происходит в мире, слишком большой.
1: Или еще добавляете тревожность. И еще добавляете тревожности, употребляя слово «пандемия».
0: Не бойтесь.
1: Как это? Все, ну, уже просто, начали, просто не бойтесь. Все начали бояться. Отсюда там и теории заговоров все и
0: прочее. Как раз нужно с этим работать. Как раз нужно обратить на это внимание и понять, что это не является нормой.
1: Тревога. Сколько можно тревожиться тогда?
0: До двух недель, я же сегодня говорила.
1: Не постоянно, вот как часто. Можно же не постоянно тревожиться, но попадать в такие ситуации.
0: Я не знаю, я не считала такое, на самом деле, насколько... Ну, вообще...
1: Сколько раз в
0: если...
1: день?
0: Желательно вообще не тревожиться. То есть тревога произошла, обработали, выдохнули. Да? Mm-hmm. То есть самое главное – обработать. А это выдуманная тревога. Это вот сейчас мозг... Ну, то есть, допустим, про меня плохо говорят на работе. Это вызывает тревогу у некоторых людей. Для этого нужно задать себе вопрос. С каких, из каких данных я сделал этот вывод? На меня смотрят, не зовут на обеды. Нужно задать вопрос себе. Да, а может быть, меня не зовут на обеды, потому что вообще никого не зовут, или зовут только одного
1: жалко.
0: Человека, или еще по каким-то причинам. И одно дело, человек не хочет с тобой общаться, а другое дело, человек или люди ну, не обращают на тебя внимания. И это точно разные вещи. Да? То есть ваша задача осознать, ваша тревога имеет реальные основания или нет. А если имеет, то уже с этими основаниями работать,
1: бойтесь.
0: Подходить. И спрашивать. Или вы хотите, чтобы вас приглашали на обеды? Приглашайте сами. Или говорите, давай сегодня по обедам. Или так далее. Да, или спросить, слушай, а ну вот мне показалось, что, может быть, ты как-то со мной стал хуже разговаривать после вот того проекта. Что-то случилось между нами. То есть прояснять, что случилось на самом деле. Так же, как и про эти выходы. Так же, как и
1: так
0: про...
1: Так это решиться надо.
0: Да. Да. Ну. Тревожность – это предстрах. Тревожность – это тогда, когда вы не готовы перейти к страху.
1: Угу.
0: Это говорит...
1: Ну, чтобы не перейти к страху, я тревожусь и на всякий случай никуда не пойду.
0: Да?
1: Лучше я потревожусь, чем побоюсь.
0: Да. Некоторые выбирают именно такой путь, причем, к сожалению, неосознанно, потому что вряд ли кто-то это понимает. И это грустно, что люди выбирают такой путь, потому что страх – это... быстро, интенсивно, с окончанием, тревожность – это долго, мучительно и бесконечно.
1: То есть тревога может вплоть до... Ну, вот
0: тревожность.
1: Про экзамен мы говорили, ну и сейчас
0: тревожится
1: актуально.
0: Перед ситуацией,
1: а
0: нормально.
1: Ситуация разрешает эту тревогу, все, выдохнул, дальше пошел.
0: А у тревожника сразу находится новый...
1: А не подменит ли результат?
0: Да, например. Или просто по другому поводу начинает тревожиться.
1: Ладно, то есть бороться надо с тревожностью, с тревогами, вот такими нормальными, здоровыми тревогами бороться не стоит.
0: Ну, и не получится. Бороться вообще... Я очень не люблю слово «бороться». Потому что оно вызывает напряжение в том числе. Борьба – это же напряжение. Поэтому я не люблю слово «бороться». Я считаю, что принимать то, что у каждого человека есть умение тревожиться, это именно такое умение, навык тревожиться, это надо принимать. Это надо понимать и ну, благодарить, в общем-то, свою нервную систему, свой мозг за то, что он сигналит. То есть это как ну, некая противопожарная сигнализация, которая работает на дым. Только давайте не забывать, что противопожарная сигнализация, датчик дыма, он работает как на сгоревший тост, который вообще-то не несет сам по себе большой опасности, так и на реальный очаг возгорания. И для того, чтобы разобрать, вы-то не являетесь датчиком дыма, да? У вас есть часть в коре головного, в головном мозге, называется амигдала или мигдалина, которая является вот этим датчиком, которая сигнализирует на все. Она просто будет на все сигнализировать вам. Да, хоть это тост, хоть это большое возгорание, хоть это, не знаю, экзамен, хоть там действительно медведь ходит по вашей улице. То есть ему без разницы. Это жизненная необходимость сейчас бояться или это выдуманная необходимость бояться. Она будет одинаково вам сигналить. А дальше уже реакция либо кора головного мозга в виде префронтальной лобной коры будет обрабатывать, успеет обработать этот сигнал датчика дыма и поменяет, да, ваше поведение. Либо кора не успела включиться, и вы просто будете паниковать на любую ситуацию. И на сгоревший тост, и на кто-то покурил, забыл, что нельзя в кухне курить, и так далее. Вы будете реагировать, выбегая из дома, выпрыгивая с третьего этажа от огня. Хотя это просто был сгоревший тост. Вот так реагирует наша нервная система. То есть норма – это услышать датчик дыма, пищание, разобраться, что происходит, и принять решение, то есть три шага. А у тревожников второй шаг не работает. Кора не обрабатывает. Тревожник сразу выбегает из помещения, не анализируя ситуацию. Я сейчас как пример, естественно.
1: Хорошо, мы сейчас прервемся. Плюс 7-908-909-104-5. Это номер для ваших сообщений. Видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Второй случай или сюжет, который прислал Михаил, мы после перерыва разберем, потому что в том числе будем говорить о том, как бороться с тревожностью. Перерыв. Вернемся. Не переключайтесь.
2: Культпоход. Здравствуйте. У микрофона Ирина Киселева.
3: Фестиваль.
2: Фестиваль современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
3: Выставки.
2: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
3: Кроме того,
2: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
3: И еще.
2: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
4: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.

0: Говорим про общую индивидуальность.
1: Уровень рефлексии должен быть доступен этому человеку.
0: Ну, наверное, он сам должен, да, хотеть это приостановить, потому что если кто-то внешне говорит, и человек, а я еще и остановить не могу свою мысль.
1: Да. Ну, то есть, смотрите, делаем ли мы, психологи, примерно то же самое? Да, конечно, да. Потому что, когда ко мне приходит тревожный человек, я все равно его приведу к тому, что это фантазия его собственного мозга. То есть, я как бы и говорю, что так это твой мозг тебе придумал. Смотри, на самом деле этого нет. Но это ведь только конец, самый-самый конец, результат размышлений. Почему психотерапия — это длительный процесс, как правило? Да потому что я задаю кучу вопросов, и мы размышляем очень долго, мы исследуем, и в конце человек такой: да, вот как мой мозг к этому пришел, вот как, в каком месте его нужно остановить. Потому что там же, представляете, там цепочка может быть из 20 вот этих фраз, которые привели человека как тревожности, а вы ему предлагаете все 20 фраз перечеркнуть, просто сказать: ой, да это все ерунда, чушь, это ерунда, забудь про это. Нет, нам нужно найти ключевое звено, которому нужно задать вопрос, и потом уже остальные цепочки, вот эти вот звенья цепочки разъединить друг с другом, и только тогда рассыпется вот эта вот тревога на составляющие и перестанет уже быть вот этим комом, да, который над человеком висит. Поэтому, с одной стороны, это правда, это человек выдумал это. Человек сам тревожится. Человек узнал информацию и начал ее бояться, потому что облепил еще кучей мыслей. Но имеет ли смысл об этом вот в таком виде говорить, что это в твоей голове? Да это неэффективно, конечно.
0: Михаил спрашивает, эффективно или нет?
1: Неэффективно. Неэффективно и опасно усугублением.
0: Ну и под конец, как бороться-то с тревогой, с тревожностью, какие есть варианты, что надо делать, что не надо делать, что можно, чего
1: опять
0: не
1: же,
0: можно.
1: Да, очень много про это буду говорить в эту же пятницу, поэтому онлайн, очно приходите, поговорим, посмеемся, попьем чай. И будем избавляться от тревожности, в том числе и разными способами. Но, во-первых, не забываем, интернет дает нам не только информацию для тревожности, но и полезную. Я всегда своих тревожников отправляю в интернет за способами, потому что этих способов тьма. Но давайте я разделю их на части, то есть на сферы, спектры, не знаю. Первое – это дыхание. То есть вот там есть куча способов. Моя мысль основная еще с момента, когда я 20 с лишним лет назад с беременными работала, там тоже есть дыхательные техники. И тогда уже я поняла, да не важно, какую технику ты используешь, важно уметь дышать так, чтобы тебе это помогло. Мне помогает одно, тебе, Павел, другое дыхание поможет. Другому человеку третье дыхание поможет в родах.
0: Тем более в родах мне
1: вряд ли. То есть кому-то длинный выдох, мне вот помогает длинный выдох. Кому-то по квадрату, я вообще путаюсь в этом квадрате. Кому-то 7 на 8, кому-то там, я не знаю, восьмеркой, кому-то еще как-то, без разницы. Главное, научите свое тело дышать так, чтобы это помогло. Второе – это физические действия. Вот тревога – это возбуждение. И люди часто начинают расслабляться. Но так как тревога – это в том числе и гормональная история, когда адреналин или кортизол, или оба начинают выделяться, это говорит о том, что нам нужно как-то это использовать. Они выделяются, чтобы человек бей или беги. Да? И тогда не надо никого бить и, в общем, убегать из своего офиса, например, но сжимать руки очень сильно, поджать плечи очень сильно на 10 счетов, держать это мышечное напряжение, а потом расслабиться. расслабить, потом снова и так сделать 3 раза, например, это точно используют и продукты распада кортизола, адреналина, и сами эти гормоны, так назовем их, используют, и поэтому это поможет. То есть физические действия, если вы одни, то это попрыгать, руками помахать, поприседать, поотжиматься, все, что в вашей доступности, все это используем для того, чтобы тело получило движение, чтобы тело получило кортизол использовал, да? Плюс после физических действий, если вы позволили себе дома, например, сделать достаточно серьезные активные действия, занялись спортом, и вообще, это уже третье, да, занимайтесь спортом регулярно. Вот недаром об этом говорят все врачи сейчас, все психологи, психиатры: занимайтесь любым видом спорта.

0: Вообще любым, хоть это велосипед, хоть это жесткие тренировки, хоть это легкие тренировки, хоть это ходьба.
1: А там тревога.
0: Вспомните Скруджа, который, когда волновался, ходил кругами. Вспомните этот мультик, он кругами ходил. Это использовалось в качестве шутки. Там у него даже траншея была вокруг своего мемориала, памятника. Движение помогает человеку быть спокойным, научает его нервную систему, научает гормональную систему, потому что во время занятий спортом выделяется все те же адреналин и кортизол. Но мозг это воспринимает как норму. И поэтому, когда вы чего-то боитесь, мозг не так быстро реагирует вот этой вот противопожарной сигнализацией, потому что для него есть привычка. Я занимаюсь спортом, и у меня часто выделяются адреналин и кортизол. И поэтому, когда я сейчас знаю, что в моем организме выделились эти медиаторы, я не боюсь. Это для меня норма.
1: Я же спортом занимаюсь.
0: Дальше все эти сократовские диалоги, то есть задавать себе вопрос, а чего именно я боюсь, то есть доводить тревогу все-таки до страха, то есть понимать, чего я конкретно боюсь именно в этой ситуации, не общо, а чем детальнее, тем понятней, да, для мозга. И когда вы все это расщепили на вот эти атомы страха, вы уже можете с этим справиться. Ну и множество других таких мелких уже способов, как справиться с тревогой. Я буду об этом разговаривать в пятницу.
1: Чего нельзя делать в тревоге?
0: Ну, во-первых, нельзя избегать. Избегать ситуаций, которых вы тревожитесь. Например, не ходить в метро. Вот вам страшно в метро, не ходить в метро. Вам страшно лифт, некая клаустрофобия, вы не ходите. То есть избегание обучает мозг, что это действительно опасно и что я беспомощен. У меня не получится. Нельзя ругать себя за свою тревогу, потому что это вызывает чувство вины,
1: это
0: опять же.
1: Да.
0: Нельзя там ритуалить, да, то есть нельзя делать ритуалы, вот это приводит к обсессивно-компульсивному синдрому, то есть если я не сжал 3 раза ключ в руке перед тем, как закрывать, обязательно что-то случится плохое. Это тоже формирует такую нервный
1: алгоритм.
0: Алгоритм, да, создает ощущение, что все, ты учишься не доверять ситуации, не расслабляться, а именно напрягаться на любую ситуацию. Если ты планируешь все и все, вот это гиперконтроль, ты не научаешься гибкости, и ты отучаешься, ну и так далее. То есть на самом деле много чего нельзя делать. Я еще раз вас сердечно приглашаю на свою лекцию. Она большая, я к ней давно и долго готовлюсь. У меня много практических историй есть на тему тревожности, поэтому, пожалуйста, приходите, все есть в соцсетях.
1: Спасибо большое. Это была программа «Адекватные люди». В студии были Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоклова. До новых встреч.
0: До свидания.
2: С вами были «Адекватные люди». Все будет нормально. В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
3: Здравствуйте, с вами Максим Путинцев. В 37-й гимназии Екатеринбурга, также известной как немецкая гимназия, на втором этаже на стенде «Наши выдающиеся выпускники» есть и его портрет. Это Александр Демьяненко, комедийная суперзвезда 60-х, тот самый Шурик из «Операции И» и «Кавказской пленницы». Как это ни странно, далеко не все в Екатеринбурге в курсе, что этот блондин в очках – наш земляк.
4: Баю, баюшки, баю, что у вас произошло?
5: Я вам денег принес за квартиру за январь.
4: Вот спасибо, хорошо, положите на комод.
3: Демьяненко вспоминал, что был тогда жгучим брюнетом, и его осветляли какой-то ужасной химией. Нормальной краски было не купить, из-за чего сожгли волосы и кожу до волдырей. Советское искусство и красители требовали жертв. И получали их. Впрочем, результат вышел ошеломительным. Фильмы Гайдая посмотрели сотни миллионов, они разошлись на цитаты. Да и сейчас, не знаю, как вы, вы, а если я случайно натыкаюсь на какой-то из них, частенько остаюсь до конца. Впрочем, после съемок в начале 70-х в Иване Васильевиче у того же Гайдая больших ролей в кино Александр Демьяненко не получал. К тому времени он прочно осел в Ленинграде, где играл в театре. Говорят, что у него был мощный драматический талант, который за комедийной маской так и не разглядели. А еще он много занимался дубляжом иностранных фильмов. Голосом Демьяненко говорили Бельмондо и Де Ниро, а также одна из главных звезд прибалтийского экрана Донатас Банионис, у которого был слишком сильный акцент. Это фрагмент советского шпионского детектива «Мертвый сезон», как раз с Банионисом в главной роли.
6: Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но мы живы в великом терпении, под ударами в темницах, без чести, в изгнании. Нас почитают обманщиками, но мы верны.
3: Демьяненко ушел слишком рано, в 62 года, не дожив всего несколько дней до плановой операции на сердце. За что мы любим и помним Александра Демьяненко? Безусловно, за то, что наш уральский из местной театральной семьи, пускай и уехал отсюда почти сразу после школы. А еще за то, что создал замечательный образ очкарика Шурика, молодого советского интеллигента, которому для решения любых проблем нужна не сила, а только ум и обаяние. Он и физик, он и лирик, человек, на котором держится настоящее и будущее, а иногда, вспоминая Ивана Васильевича, и прошлое. Но в нем было и что-то еще – глубина и одиночество. Говорят, в жизни актер был полной противоположностью себя экранного – закрытый, замкнутый и застенчивый, который так и не смог, а может, не захотел вырваться из цепких лап успеха своей главной роли гайдаевских комедий.
2: «Люди Урала» о наших выдающихся земляках.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Добрый день. Табачные магазины будут лишать лицензии за продажу сигарет несовершеннолетним. Нарушение должно быть подтверждено решением суда по соответствующей статье КоАП, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на постановление российского правительства, которое вступит в силу с марта следующего года. Согласно документу, лицензии будут отзывать, и в случае поступления в Росалкоголь-Табак-контроль информации о нарушении более двух раз в течение года, нескольких других ограничений, в том числе на торговлю снюсом и насваем, а также поштучную реализацию сигарет, дистанционную продажу никотинсодержащей продукции, пишет агентство ТАСС. В Екатеринбурге ищут двух неизвестных, которые в ночь на 4 октября ограбили стоматологию на Циолковского, 3. Они выбили стеклянные двери, ворвались в здание. По словам сотрудников, добычей злоумышленников стали 5000 рублей из кассы, мобильный телефон и зубные щетки. Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Сработала сигнализация, но воры успели скрыться до приезда ЧОПа. Сейчас их разыскивает полиция, пишет Ядин. Новые международные события пройдут в Свердловской области по поручению президента Путина. Олимпиада по финансовой безопасности, сообщил губернатор Денис Паслер. Главная цель международной олимпиады – повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Она станет логичным продолжением курса региона на межгосударственное сотрудничество и подтверждением статуса Екатеринбурга как столицы молодежи мира, отметил губернатор, пишет «Комсомольская правда». Единственной ошибкой при организации отмененных концертов Kanye West в Петербурге стало отсутствие подписанного договора аренды с «Газпром-ареной». Об этом заявило агентство РБК, гендиректор российского организатора выступления рэпера Say Agency Анна Супчева. По ее словам, в индустрии приняты понятийные отношения. При подготовке мероприятий на стадионе стороны обычно выходят в анонс без подписанного договора аренды. Организаторы юридически не подписали договор, рассчитывая на гарантийное письмо. На этой неделе, по словам Супчевой, агентство начнет отправлять деньги билетному оператору, тот начнет выплаты зрителям, пишет РБК. Официальный доллар 83,48, евро 94,32.
2: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
9: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5». 16+.
1: 13:04 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Эта программа говорит и показывает в студии Павел Рубцов. На связи с нами финансовый аналитик Константин Селянин. Константин, рад приветствовать.
10: А я также рад приветствовать вас и радиослушателей.
1: Ну что ж, поговорим, естественно, про экономику, но для начала я обозначу, как можно с нами связаться. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция во ВКонтакте, радиофорум 104.5 FM. Называется страница, там есть чат, туда тоже пишите, если есть вопросы об экономике. Начнем, как всегда, с задачи на поведенческую экономику.
10: Итак, очередная задача на поведенческую экономику. Представьте, что вы управляете известной сетью уютных уральских кофеен в Екатеринбурге, и ваша цель – увеличить продажи десертов и выпечки к утреннему кофе, не прибегая к не заставляя бариста быть слишком навязчивым. Какое изменение в визуальной среде кофеен сработает лучше всего? Первый вариант – разместить на столах яркие тейбл-тенты с надписью «Каждое утро при покупке большого капучино-круассан всего за полчаса цены». Второе – поменять выкладку на витрине, выставить десерты не аккуратными одинаковыми рядами, а убрать из каждого ряда по 2-3 штуки, оставив несколько пустых мест и слегка нарушив симметрию. И третье – запрограммировать кассовый терминал так, чтобы при заказе кофе на экране покупателя автоматически всплывало крупное окно. Желаете добавить свежий пончик к вашему напитку? Итак, вам надо увеличить продажи выпечки в ваших кафе. И есть три варианта, как это сделать. Первое – разместить на столах яркие тейбл-тенты с надписью «Каждое утро при покупке большого капучино круассан за полцены». Второе – поменять выкладку на витрины, выставить десерты неаккуратными одинаковыми рядами, а убрать из каждого ряда по 2-3 штуки, оставив несколько пустых мест, слегка нарушив симметрию. И третье – запрограммировать кассовый терминал так, чтобы при заказе кофе на экране покупателя автоматически всплывало крупное окно. Желаете добавить свежий пончик к вашему напитку?
1: Ну, хорошо. Решение. У меня есть вариант, но тоже может быть, как всегда, не совсем конвенциональный. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, в том числе, если есть ответы на эту задачу. Ждем. Будут, значит, озвучим к концу программы и получим правильный ответ. Ну, а теперь, собственно, к важным темам. Самая важная тема. Мы ждали. В прошлый раз говорили, что были обговорены какие-то общие параметры бюджета. И теперь проект бюджета попал в Государственную Думу, на параметры уже можно смотреть. Как вам эти параметры?
10: Ну, вы знаете, общее впечатление у меня следующее, что бюджет представляется до некоторой степени реалистичным. По крайней мере, порадовало то, что консервативный подход и к доходам, они вырастают всего на 5% по сравнению с планируемыми доходами на 2026 год. Расходы остаются примерно на том же уровне. То есть это попытка Минфина жить посредством, что называется. Ну и реалистические представления о цене на нефть. Допустим, она указана даже не 59, как в текущем году, а $50 за баррель. Напомню, что сейчас нефть котируется более $100 за баррель, а цифра за сентябрь поставки российской нефти, средняя цена $92 за баррель.
1: Но у нас же там есть ограничения здесь по цене все-таки для некоторых стран.
10: Но, тем не менее, фактически российская нефть в сентябре продавалась по $92. То есть России удавалось и в сентябре обходить вот этот потолок цен. Это вот то, что касается реалистичности. Что касается цифр, на что...
1: Так. Еще раз, Константин, вы чуть-чуть подзависали. Еще раз про цифры конкретно.
10: Основные цифры бюджета. Доходы 43,3 триллиона рублей. То есть я, как уже и сказал, примерно на 5% выше, чем в этом году. Расходы 48,8 против 48,3 в этом году. И планируемый дефицит 5,5 триллионов рублей. Или 2,2 ВВП. Вот на эту цифру стоит обратить внимание, потому что попутно Минфин сообщил, что они ожидают к концу 2026 года более 7 триллионов бюджетного дефицита. И, конечно же, интересно посмотреть, а какие же статьи получили дополнительные деньги, а какие статьи, наоборот, похудели. Ну, давайте вот начнем с расходов. значит, расходы. Как вы думаете, какая самая значимая статья?
1: Ну, тут думать нечего. Оборона. У меня даже тоже есть...
10: Национальная оборона получает 17,1 триллиона рублей против 13,4 запланированных на 26-й год. То есть рост больше 20% по этой статье. И теперь национальная оборона занимает ВВП почти 7%, 6,9%. Ну, или более трети, чуть более трети от всего бюджета. Если к этому добавить еще подросшую национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 4,2 триллиона рублей, она выросла не так значительно, но все-таки выросла, то общие затраты на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность превысят 21,3 триллиона рублей, то есть почти...
1: К половине
10: приближается. Ну, чуть меньше половины бюджета. Порядка 45%. Ну, вместе со статьями, допустим, социальная политика 6,6 триллиона рублей. Социальная политика, это пенсии, любые пособия, все какие-то помощь обездоленным и так далее. Это примерно третья часть от того, что выделено национальную оборону и национальную безопасность. Ну и национальная экономика получит аж 4,6 триллиона рублей. Общегосударственные вопросы 2,7. Это вот то, что касается расходов. Теперь о доходах.
1: Здесь тоже все интересно. Казалось бы, откуда будут брать деньги, потому что, ну, мы понимаем, что все-таки меняется немножко доходная часть, источники доходов и объемы, скажем так.
10: Но, вы знаете, меняется, и меняется вот каким образом. Во-первых, оправдалась ставка на повышение НДС. НДС действительно собрали в 2026 году, там, по данным полугода, 21% больше, чем в прошлом. Поэтому федеральный бюджет, доходы выглядят так. 41 триллион рублей, из них нефтегазовый 7,58 триллионов рублей, 7,5 триллионов рублей. Значит, ну и, соответственно, в основном это будут не нефтегазовые доходы. Нефтегазовый стоит около 17%. Значит, ну и, соответственно, вот все, что связано с НДС, оборотными налогами, они составят основной прирост. Значит, более того, Минфин заложил в бюджет дополнительных налоговых сборов на 1,5 триллиона рублей. Ну, давайте вот я все-таки перечислю, какие изменения в расходах и доходах самые значимые, чтобы было понимание. Итак, самый крупный пересмотр национальной обороны было 13,57, стало 17,1. Второе обслуживание госдолга, обратите внимание, это второй по значимости стал, с 3,76 увеличено на 4,5 триллиона рублей. Это объясняется тем, что государство финансирует дефицит бюджета именно ОФЗ, и причем платит за это очень серьезные проценты, 16-17 годовых, это то, что сейчас обходится выпуск ОФЗ. Но и чуть, немного совсем подросла вот эта национальная безопасность, правоохранительная деятельность, 4,23-4,29, соответственно, триллиона рублей. Ну и одновременно по нескольким крупным гражданским направлениям, наоборот, есть сокращения. Например, расходы по разделу «Социальная политика» на 2027 год были заложены в размере 7,09 в проекте бюджета на 2027 год в прошлом году. Я напомню, трехлетний бюджет поступает. А в этот раз 6,65. На 400 миллиардов меньше. Понятно, что для того, чтобы по какой-то статье добавить, надо из какой-то статьи убавить. И мы теперь знаем, из какой и куда добавили. Очень интересно, как собираются собирать вот эти 1,5 миллиарда рублей дополнительных, о которых я уже сказал. Ну, во-первых, это главное, самое, это включение пассивных доходов граждан, налогообложения. Напомню, к пассивным доходам относятся дивиденды, проценты по вкладам, операции с ценными бумагами, различные, там, допустим, сдача в аренду. То есть все, что не связано с зарплатой. Так вот, 810 миллиардов рублей собираются набрать. Больше половины из этой суммы за счет граждан.
1: Ну, там граждан. НДФЛ-то еще считаться будет по-другому. Теперь общей будет сумма доходов, и пассивные, точно. И активные. То есть они для налоговиков, налоговиков будут единой суммой представляться.
10: Да, абсолютно точно.
1: Хотя, говорят, не так много это затронет в процентном соотношении людей, но, тем не менее, достаточное количество имеет вклады.
10: Вы знаете, очень и очень многих, судя по сумме, которую собираются собрать, 810 миллиардов рублей, напомню, из 1,5 триллионов, это самая значительная статья. Допустим, налоги на сверхдоходы для горно-металлургических компаний здесь поскромнее. Здесь же не о гражданах речь, здесь всего 200 миллиардов рублей. ПИФы, обязанность платить налог на прибыль, будет установлена, это еще 100 миллиардов рублей. Повышение ставки налога на прибыль с дивидендов 130 миллиардов. Введение НДС для трансграничной торговли 75 миллиардов рублей. Ну и по мелочи, индексация акцизов 43, обновление части таможенных платежей 40 миллиардов, изменение ставок государственных пошлин 20 миллиардов рублей. Вот отсюда собираются собрать дополнительно 1,5 триллиона. И напомню, даже при этом 5,5 триллионов останется дефицит бюджета. Угу. Вот такой бюджет представили в Государственную Думу. Безусловно, будут еще какие-то
1: корректировки, но
10: я ожидаю корректировки, в основном связанные с увеличением вот этого налогового бремени. Еще и дальше уже много различных полезных, в кавычках, инициатив высказано. Налога облагать, какие-то еще, то, что раньше не облагали, либо увеличить ставки. Ну, допустим, сейчас есть инициатива такая, что за продажу недвижимости, независимо от срока владения, платить НДС 22%, ну и так далее. Много различных плодотворных дебютных идей есть у депутатов и прочих чиновников.
1: Ну и другие сборы, это и платформенная экономика за посылки, и остальное. То есть будут увеличиваться налоговая нагрузка, но не только в плане налогов вот, для конкретных физических лиц или для организаций, но и в плане штрафов тоже нагрузка будет увеличиться. Есть несколько предложений повысить штрафы многократно. Самое большое повышение предлагается для административных штрафов, я имею в виду в соотношениях, да, по административным правонарушениям по распространению экстремистских материалов. Сейчас 1-3 тысячи, сразу до 50 или 100 тысяч рублей предлагают поднять. Ну и так далее. Там все штрафы административные, мелкое хулиганство, появление пьяным в общественном месте, курение, еще что-то там, очень много. 29, по-моему, пунктов.
10: Да, меня удивило то, что вот если собрать оставшиеся 28 пунктов, это курение в общественном месте, мелкое хулиганство, противопожарная безопасность, все это вместе нарушить, получится примерно столько же, сколько за вот эту статью по экстремистской литературе. Вот это меня немножко удивило. Мне кажется, что все-таки некая соразмерность тяжести штрафа и нарушения должна быть. И мне кажется, что здесь, конечно, это вряд ли соблюдено.
1: Ну, мне предполагается еще, я высказывал уже в эфире предположение, что и собираемость легче организовать по этой статье, потому что все в интернете, все длящееся, найти человека, который что-нибудь разместил, не зная даже, что это материал запрещенный, легче. Ну и как бы вот, а деньги нужны.
10: Ну, я согласен, это гораздо проще, чем найти, допустим, курильщика в общественном месте и его задержать.
1: Вот у нас вопрос от Юрия есть. Разве можно, анализируя бюджет, игнорировать местные бюджеты, бюджет социального фонда? Именно там идет финансирование социальных программ, и их величина многократно превышает военные расходы. Ну, еще бы военные расходы были в региональных бюджетах.
10: Ну, извините меня, но ни в каких бюджетах региональных военных расходов, слава богу, нет. Поэтому прав зритель в том, что надо смотреть не только весь федеральный бюджет, но и бюджеты регионов и бюджеты социального фонда, да, безусловно. Но, еще раз повторю, все-таки федеральный бюджет, он гораздо больше, и он в значительной степени определяет жизнь граждан, даже в большей степени, чем бюджет региональный или соцфонда.
1: Тем более региональные бюджеты еще будут позже обсуждаться. Сейчас еще нет.
10: Я, кстати, хочу обратить внимание на особенность этого бюджета. Впервые все бремя повышение налогов возложено именно на граждан. То есть, ну, за исключением вот этой горно-металлургической отрасли на 200 миллиардов, все остальные налоги – это фактически налоги на доходы граждан, ну, либо сборы, связанные с действиями граждан, в том числе и штрафы. И это вот такая... внимание к новой Государственной Думе и государства граждан.
1: А, да, но если говорить еще про штрафы, то налоговые штрафы хотят увеличить довольно серьезно для тех свидетелей, которые уклоняются от явки и дачи показаний в 14 раз аж предлагается. Ну, правда, там была 1000, будет 14 тысяч.
10: Ну, да, в среднем повышается в 1,5-3 раза, причем меня, конечно, очень умилило объяснение, потому что инфляция. Ну, нет, конечно, это не всегда так, потому что многие налоговые штрафы, они берутся в процентах, основные суммы, по крайней мере, от там недоимки и так далее. Причем здесь инфляция? Мы же понимаем, что если инфляция происходит, то увеличиваются суммы, а и процентные с них платежи тоже. Поэтому это, конечно, умилительно, как объясняют причины повышения налоговых штрафов.
1: Ну и по мелочи, например, еще с букмекеров будут по-другому брать за общую сумму доходов, исходя, а не из-за каждого конкретного выигрыша.
10: А вы знаете, это хорошая новость для игроманов. Кстати, число лудоманов в России сократилось на 500 000 человек. Куда они делись, неизвестно.
1: Не на что играть.
10: Вот, но... да, но тем не менее сейчас они получат право на налоговый вычет. Если раньше человек, допустим, делал 10 ставок, по одной выигрывал, по 9 проигрывал, то с него брали налог с выигрышной ставки. А теперь будут брать налог чохом, вычитать из выигрыша все поставленные, в том числе неудачные ставки. Так что здесь налоговое бремя будет мягче. Более того, некоторые лудоманы задним числом с 2023 года смогут вернуть и, возможно, весьма значительные суммы налоговой переплаты.
1: Ох, интересная информация, да, я не встречал. Но а почему штрафы и почему налоги? Потому что к 2029 году, согласно планам правительства, доля зарплат в российском ВВП достигнет почти 50%, без половины процента, 49,5%. Закладывается рост вот этого доли именно зарплат в общем ВВП России. Почему?
10: Ну, вообще, это довольно странное предположение, потому что для того, чтобы выросла доля зарплат по отношению к ВВП, то есть это не зарплаты вырастут на 50%, обратите внимание, а доля зарплаты ВВП, вот, допустим, цифра есть ближайшая за 2022 год, 41%, да? Так вот, она вырастет до 49,5%. То есть это означает, что зарплаты будут расти быстрее, чем экономика. На мой взгляд, это плохо. То есть это указывает на то, что производительность труда будет меньше. Ну, раз будут за... Ну, ВВП у нас не растет, ну, или там растет в пределах статистической погрешности. И, видимо, в ближайшие несколько лет это так и будет сохраняться. А зарплаты будут расти. То есть это означает, что за одно и то же количество продукции, а может быть, даже и меньше в связи с инфляцией, да, людям будут платить больше. Это называется производительность труда и снижение этой производительности труда. Мне кажется, довольно странно рассматривать как какое-то завоевание.
1: Кстати, Юрий продолжает, что при анализе консолидированного бюджета видно, что социальные расходы в целом в 3 раза с лишним выше военных расходов. Да, военные увеличиваются, но расходы одного только социального фонда почти половина всего госбюджета.
10: Значит, еще раз. Расходы на социальную политику 6,6 триллионов рублей или 2,7 ВВП. Расходы на национального оборота 17,1 триллиона рублей. Около 7% ВВП. Это цифры, здесь спорить бесполезно. Арифметика четко показывает, какая цифра выше и насколько.
1: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну, перейдем в Свердловскую область. Сольдированный финансовый результат организации Свердловской области за январь-июль 2026 года составил 84 миллиарда рублей с хвостиком. И это на 72,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть, если в июле 2025 года этот показатель достигал 306 миллиардов рублей, то сейчас это 84 миллиарда. То есть, доходы свердловских предприятий, с простым языком, падают. Стремительно.
10: А вот это очень, на мой взгляд, показательная цифра, потому что почему падают эти доходы и так резко? Объяснение только одно – ужесточение налогового бремени. И прежде всего это сказывается на малых и средних предприятиях. А ведь в Свердловской области, особенно в Екатеринбурге, одно из самых высоких долей малого бизнеса в экономике региона. И это означает, что вот этот НДС 22%, а еще ранее, налог на прибыль в 2025 году, они фактически тушат бизнесы. Мы видим, что сегодня, вот помимо цифр, которые вы назвали, треть предприятий, 33% заявили, что они находятся в убытках. А еще две трети говорят о том, что они балансируют на грани между убытком и каким-то профитом.
1: Ну, что-то получают, это... но вопрос да. сколько?
10: Да, и нужно понимать, что это за цифра. Это то, что остается в распоряжении бизнеса на развитие бизнеса. То есть это означает, что никакого развития бизнес, скорее всего, себе позволить не сможет. Ну, или, по крайней мере, в разы меньше, чем мог себе позволить раньше. Это означает на практике, что меньше будет каких-то новых кафе, новых каких-то, не знаю, малых бизнесов, начиная там от парикмахерских, заканчивая там фитнес-центрами и так далее. То есть просто у бизнеса нет денег на развитие и в крайнем случае сохранить то, что есть.
1: Это так, потому что уже давно говорят и высокая ключевая ставка и налоги, они приводят к тому, что инвестиций да. не хватает в развитие. И тут закрыть бы дыры, как говорится, вот в современном бюджете, в современном состоянии этих самых предприятий. Но есть же сферы, где все-таки показан рост, устойчивые финансовые результаты, как минимум. Это финансовая страховая деятельность, оптовая и розничная торговля, сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, операции с недвижимым имуществом. Вот эти сферы, где все, ну, более-менее стабильненько. Хорошо, да, малых предприятий тут как-то не особо заметно. Отрицательный результат в секторе добычи полезных ископаемых. Почему-то.
10: Даже полезные ископаемые теперь нерентабельно добывать. Это, конечно, удивительно. Но здесь надо, конечно, внимательно разбираться по структуре, потому что, когда речь идет о недвижимости, есть много малого бизнеса, допустим, риэлторского вокруг недвижимости.
1: Ну, это, да,
10: там надо разбираться, что же все-таки имеется в виду.
1: Хотя сама стройка у нас тоже страдает в связи с новыми правилами, в том да. числе правилами, что нельзя строить пока в зоне подтопления, там какие-то новые условия, на что строители серьезно жалуются, разрешения не дают на высотное строительство этих, на этих территориях. Это один удар, потом еще один удар, это ипотека. Льготная ипотека, да. как сказал Аркадий Чернецкий, все, можно забыть о том, что льготная ипотека существует или существовала на рынке. Больше льготной ипотеки не будет. Новые правила семейной ипотеки, конечно, представлены. Это в зависимости от региона и количества детей будут условия вырабатываться. Но они вряд ли помогут стройке в том объеме, в котором помогала вот просто льготная ипотека в 6%. Более того, в некоторых случаях, чтобы 6% сохранить, нужно будет не менее 50% первоначального взноса внести, да, вот этим самым покупателям.
10: Ну, я бы здесь в первую очередь, говоря об изменении условий семейной ипотеки, беспокоился не столько о застройщиках, девелоперах, сколько о людях. Потому что я перечислю, что поменялось. Но действительно, во-первых, сейчас ставка по числу детей. Если вы хотите 2% самые льготные, то у вас должно быть не менее 5 детей. А, допустим, если у вас один ребенок, то это 12, и назвать это льготой уже довольно сложно. Кроме того, лимиты поменяются, но незначительно. 10 миллионов для регионов, 18 для Москвы, Санкт-Петербурга. Далеко не все семьи с 5 детьми впишутся в 10 миллионов рублей в регионы. Ну и самое главное, что срок ограничен 15 годами. Это означает очень серьезное увеличение вот этих аннуитетных постоянных платежей. Ну, посчитали, что, допустим, в столице семье с одним ребенком придется платить в месяц 175 тысяч рублей. Да, то есть это, наверное, зарплата мамы и папы вместе взятая, но, может быть,
1: еще что-то останется. В Москве сколько там, 100 с чем-то? среднее, ну, 120, быть. Что ли?
10: Я и говорю, что что-то останется, да? Вот, ну, то, что две трети придется отдавать за ипотеку, банально, это совершенно точно. Поэтому, конечно, сейчас и семейная ипотека тоже для большинства потенциальных заемщиков стало недоступно в силу вот этих величин, которые поменялись с 1 октября.
1: Ну, семейная ипотека разве сильно влияла на общее состояние? Ну, понятно, кому-то это было выгодно, и люди брали действительно семейную ипотеку. Сейчас таких будет меньше, и, опять же, если мы говорим про макроэкономическую, ну, или про сферу, то это...
10: Это был один из драйверов рынка, важных драйверов. Понятно, что не такой сильный, как вот эта общая 6% ипотека, которая приказала жить уже в 2024 году, приказала долго жить, да, поэтому, конечно, дальневосточная ипотека и семейная ипотека – это то, что двигало, ну, или поддерживало рынок очень серьезно последние пару-тройку лет. Сейчас этого не будет.
1: Ну, высокая ипотечная ставка, значит, ниже цены на квартиры. Также нам логику описывали всегда те, кто занимался стройкой и продавал квартиры.
10: Вы знаете, такая логика должна быть. Другое дело, что в России настолько сильно вот эти лобби строительное и девелоперов, что цены только растут, в лучшем случае не снижаются.
1: Ну да, у нас есть особенности корректировки цен, скажем так, всегда почему-то в одну сторону. Вот это удивительно, почему они корректируются только вверх. Но традиции нельзя нарушать отечественной экономики, в конце концов. Ну что, задачку будем решать.
10: Давайте я напомню коротко задачку. Вы управляете известной сетью «Уральские кофейни». Ваша цель – увеличить продажи десертов, выпечки к утреннему кофе, не прибегая к прямым скидкам, не заставляя бариста быть слишком навязчивым. Какое изменение в визуальной среде кофейни сработает лучше всего? Первое – разместить на столах яркие тейбл-тенты с надписью «Каждое утро при покупке большого капучино круассан за полцены». Второе – поменять выкладку на витрине, выставить десерты неаккуратными, одинаковыми рядами, а убрать из каждого ряда по 2-3 штуки, оставив несколько пустых мест и слегка нарушив симметрию. И третье – запрограммировать кассовый терминал так, чтобы при заказе кофе на экране покупателя автоматически всплывало крупное окно. Желаете добавить свежий пончик к вашему напитку? Итак, Павел, какой вариант выбрали вы?
1: Я второй выбрал, потому что, когда ты видишь, что кто-то эти десертики покупает, тебе как-то подсознательно тоже хочется его купить.
10: Вы знаете, да, вы абсолютно правы. Именно второй вариант лучше, потому что здесь работает принцип социального доказательства. Если есть вот эти пустые места, значит, кто-то их покупает, а значит, пользуется спросом, а значит, могу взять и я. Ну, и еще дополнительная рекомендация вот таким неаккуратным полупустым полкам поставить таблички «Идеально к плотному уральскому кофе» и выпекаем небольшими партиями трижды в день. Уважаемые владельцы кофеен, запомните, вы увеличите ваши продажи и, надеюсь, это поможет отчасти компенсировать рост налогового времени на ваш бизнес.
1: Но так и дефицит возникает в том числе. Пустые полки подталкивают людей искать этот продукт.
10: Та же самая логика. Дело в том, что полки не должны быть пустые, а полупустые.
1: Слегка пустые, да, чтобы можно было сразу выбрать продукт, который вы хотите. Спасибо большое. Это была программа «Говорит и показывает». В студии был Павел Рубцов. На связи с нами финансовый аналитик Константин Селянин. До новых встреч.
10: До новых встреч. До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург. Культпоход.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Фестиваль
11: современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
12: Выставки.
11: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
12: Кроме того,
11: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка, в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
12: И еще.
11: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября.

0: Природный двор парк как на ладони.
1: В ЖК Форум Парк от девелопера Форум до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
2: Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
5: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
7: Повтор программы.
8: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
10: Доброе утро.
9: С погоды начнем.
10: Конечно.
9: Невозможно пройти мимо. Все-таки снегопад. Причем, Паш, первый в этом сезоне для Екатеринбурга. И сразу прям вот такой внушительный. Как вчера вечером начало сыпать, так сыпало всю ночь. Ну вот сейчас я, кстати, за окошко выглянул. И, судя по всему, снег уже превратился в мокрый дождь.
10: Ну, потихоньку теплеет. Да, дождь. Днем-то все-таки не минусовые температуры. И...
9: Да и ночью вроде бы в Екатеринбурге были не минусовые.
10: Около нуля.
9: Около нуля, плюс один, что-то в этом роде. Так вот, у нас вопрос к вам. Как мы его, ну, первый снегопад, переносим? Угу. Напишите нам, пожалуйста, водители, пешеходы, пассажиры,
10: общественного СИМ. Транспорта.
9: СИМ.
10: Общественного транспорта тоже. Кстати, я сегодня видел одного такого лихого на СИМе.
9: На прокатном? На своем?
10: Да, на прокатном. Прокатным. Они стоят в большей части.
9: Охота, Паша, пуще неволи.
10: Пуще,
9: да, уже когда хочется, видимо, барьеров и преград нет никаких, хотя холодный ветер в лицо, в руки. Руки же мерзнут на руле.
10: Ну, у них, может, перчатки.
9: Если перчатки только, да.
10: Так у доставщиков.
9: Кстати, ты обратил внимание, доставщики-то как быстро переоделись. У них, видимо, где-то униформа
10: на
9: складах
10: вот
9: вместе
10: большие
9: с
10: варежки,
9: велосипедами. Варежки вот эти, пальто длинное, утепленные. Какие-то шапки тут же они напялили. Ну... Это логично. Так вот, как мы с вами переносим первый снегопад? Ну, понятно, что стойко. Мы ж уральцы,
10: ну,
9: в конце концов.
10: Ну, что же, напугали снегом.
9: Но хотелось бы деталей. Хоть каких-то.
10: Какой способ передвижения вы выбрали сегодня, например? Потому что управление госавтоинспекции по Свердловской области выпустило предупреждение для автомобилистов в связи с резким похолоданием, снегопадами и гололедицей. Водителям, которые еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендовали воздержаться от поездок в ночные и утренние часы.
9: Не успели. Некоторые не собирались.
10: Ну, конечно,
9: вот
10: кто
9: я, например. Я думаю, что
10: еще было на прошлой неделе.
9: Подождем. Но, опять же, Екатеринбург, это же фактически юг. Ну, не вообще, а Свердловской области. Очень сильно, гораздо сильнее, чем нас, засыпало Карпинск, Ивдель, Кушву, некоторые другие населенные пункты. И ГИБДД области предупреждает, что на дорогах на севере нашего региона стало по-настоящему опасно. Вот смотрите, трассу Серов, Североуральск, Ивдель засыпало мокрым снегом. Утром там были минусовые температуры, минус один. На некоторых участках вполне возможно гололедица, предупреждает ГИБДД. И ну, вот туда точно на летней резине соваться не стоит. Ну, вот посмотрим, что сегодня в течение дня новостная сводка нам принесет. Надеемся, будет все спокойно, но, тем не менее, потенциально проблемы могут случиться.
10: Ну, более того, советуют же переобуваться тогда, когда температура среднесуточная около 5 градусов держится некоторые. Несколько дней, тогда уже резина летняя не справляется. Сцепление не такое, как
9: надо. О, смотри, Сергей нам написал, пока нормально. Ну, в этом мы с вами совпадаем. И добавил, смотри, залил остатки незамерзайки с весны. Переобуюсь на следующей неделе.
10: Ну, задумались люди.
9: Переобуетесь, это хорошо. Вот про незамерзайку это хорошее напоминание. Пора уже вот как раз призадуматься о смене летнего варианта на зимний, чтобы в бачке ничего не замерзло. Разорвать-то его не разорвет, конечно. Он достаточно прочный, вся эта система. Но когда вам нужно будет на грязное стекло чем-нибудь прыснуть,
10: не получится.
9: Оно может и не прыснуть, соответственно.
10: Да. Антон пишет, доехал на летней резине без проблем, если не считать вновь утонувшего промышленного проезда.
9: О, да, слушайте, промышленный проезд, для тех, кто не знает, это улица, Ну, хотя можно проезд улицы назвать?
10: Ну, наверное, наверное.
9: Можно, да. Это улица, ведущая в промзону с Шевской на Эльмаше.
10: Угу.

0: Ну, так вот примерно, географически объясню. Ее действительно опять затопило, и читательница Е1 поделилась фотографией даже не лужи, Паша, а действительно море. Какого-то водохранилища, то ли река, то ли озеро, то ли пруд. И там, правда, вот вообще непонятно, куда ехать, тем более... Была информация о том, что там асфальт свежий положили где-то в сентябре. Я с тех пор там не был, но я там ездил летом, там были совершенно колоссальные ямы местами. И вот когда дорога сухая или более-менее сухая, ты хотя бы видишь, куда соваться не надо.
1: А
0: тут непонятно. И поэтому лучше, на промышленный проезд не соваться совсем. Что?
1: Авария там. Затопило
0: нет,
1: же.
0: Это дождь. Это дождь, а ливневка как-то вот она там отсутствует. И, кстати, в мэрии в свое время, когда жители жаловались этим летом на то, что промышленный затапливает, они сказали, что вот там специальная канава была, куда вода должна была стекать, но ее нехорошие какие-то местные бизнесмены засыпали мусором. То есть брали там, просто выбрасывали что ни попадь, и все. Сейчас воде некуда деваться.
1: Надо привлекать было бизнесменов.
0: Надо заново это все дело распахать.
1: Кстати, не только же проблема Свердловской области. С пятницы в Челябинске начал появляться снег в некоторых местах. Он из Казахстана вообще шел отчасти к нам. Поэтому
0: не с севера?
1: Сначала Челябинск.
0: Зигзагами какие-то.
1: Прям у меня свидетельства были. Люди поехали отдыхать. И вот думали дождь, а вот фотографии слепили присылают, снеговика. А там снег. Может, даже лучше, чем дождь, но тем не менее был. Челябинск вообще в пятницу. Было не очень, в принципе.
0: Там же учения, даже перекрывали.
1: Учения были с утра, дороги начали перекрывать. Потом учения прошли, снег начался. В общем, Челябинску досталось больше, чем нам.
0: Ну да, потрясающая история у нас есть из Кирова. Там, наверное, тоже снежная, подозреваю. Все-таки такой регион, достаточно северный. Мужчину оштрафовали, вот дальше внимание, за завязанные в узлы шланги на автозаправочной станции.
1: Да.
0: Как тебе, Паша, такое?
1: Прекрасно.
0: Шланг завязал в узел.
1: И не
0: человек.
1: Один.
0: Шланги. Ги. В узлы.
1: Во множественном числе.
0: Согласно материалам дела, утром в один из сентябрьских дней мужчина приехал на своем автомобиле Opel на АЗС в городе Луза. На заправке действовало ограничение на отпуск бензина, в зависимости от номеров автомобилей. Помнишь, мы об этом тоже рассказывали. В некоторых регионах это вводили. В четные дни обслуживали машины с номерами начинающимися. На 0, 2, 4, 6, 8. А в нечетные, соответственно, 1, 3, 5, 7, 9. Так вот, мужчина заехал на территорию АЗС вне очереди. Скорее всего, его номер не совпадал с тем, чтобы заправиться в этот день.
1: Да.
0: Хотя про это прямым текстом не сказано. Да. Как следует из материалов дела, он сначала высказал претензии и уехал. Причем, кому он их высказал, не совсем понятно.
1: Заправщикам.
0: Как бы в эфир куда-то, или заправщикам,
1: или
0: всем, кто в очереди стоял.
1: Всем вообще. Кого нашел, тем и высказал.
0: Потом вернулся, подошел к топливораздаточным колонкам и стал вытаскивать топливные шланги и завязывать на них узлы. Ну, то есть, заправка работала. Люди, судя по всему, заправлялись, да, и, представляешь, приезжает кто-то, начинает все это завязывать в узлы. При этом он еще и сломал рукоятку одного из топливораздаточных кранов. О произошедшем в полицию сообщил очевидец. Сотрудники АЗС сказали, что их замечание человек игнорировал. Но в итоге его, конечно же, нашли. Мужчина признал вину за содеянное, а суд квалифицировал его действия как мелкое хулиганство.
1: Учел, что у него двое малолетних детей,
0: да.
1: И выписал штраф 700 рублей.
0: Угу.
1: Это вообще, конечно, удивительно, за 700 рублей.
0: Ну, а что ж, если шланг завязал в узел, там же ущерба нет.
1: А еще ручку
0: вот
1: сломал.
0: Вот ручку сломал, пистолет вот этот. Угу. Это нехорошо.
1: Это надо же было.
0: Но это дороже, чем 700 рублей. Да. Ну, может быть, это взыщут с него каким-то
1: отдельным
0: порядком.
1: Ну, может быть.
0: Потому что ущерб там деяние. Явно какое-то есть.
1: Мелкое хулиганство, это же деяние, да.
0: Да, и эту странную историю мы попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ядрышова. И вот что он нам сказал.
2: Осень наступила в Кировской области, возможно, чуть раньше, чем в остальных регионах нашей страны. Но вообще мужчина, может быть, исполнил мечту такую многих водителей, да, которые вот, высказывают свое пренебрежение вот, из каких-то хулиганских соображений. Ну, может быть, ему не досталось бензина, может быть, наоборот, он уже заправился и хотел вот показать, что он выше всех. Психиатрия, я думаю, поможет разобраться в этом случае. Это не юриспруденция. И больше мне, откровенно говоря, добавить нечего.
0: Ну вот.
1: У тебя есть желание возникает, как у автомобилиста, завязать узлом?
0: Нет. Вот. Ты знаешь, даже в кризисные моменты как-то не возникало. Ну, потому что кого наказал-то?
1: Никого.
0: Своих же товарищей по несчастью, получается, каким-то образом наказал или там затруднил им процесс заливания бензина в баки или в канистры.
1: Не доставайся же ты никому. Все, просто ему не дали. Вот он...
0: Эгоизм. Эгоизм. По-другому это не назовешь. Ну, вот насчет психиатрии я с Максимом не согласился бы. Ну, тут, конечно, видно, что какой-то эмоциональный выплеск
1: надо
0: был
1: же было
0: совершенно
1: отъехать,
0: очевидно. То есть человек психанул.
1: Накрутить себя,
0: вот
1: вернуться.
0: Именно так выглядит психанул, называется. Другое дело, что люди на заправке, они могли бы ему и отпор какой-то дать.
1: Могли бы.
0: И бывали такие случаи, когда и какие-то конфликты, и споры, вот, и скандалы
1: да,
0: возникали.
1: Выстрелов.
0: Помнишь, у нас здесь тетенька махала пистолетом. Нет, она не стреляла.
1: Не у нас. Были выстрелы.
0: А у нас в Екатеринбурге да. махала, потом был, ее да, нашли, да, с ней провели был. Воспитательную беседу, но наказывать никак не стали.
1: Ну, и потому,
0: даже штраф за мелкое хулиганство не выписали. Слушай, ну тем не менее, значит, доставать оружие, пусть и газовое, это, наверное, лучше все-таки не делать. Ну, может быть, конечно, это осеннее обострение в Кирове таким образом проявилось. Ну ничего, осень заканчивается, скоро зима, обострение, наверное, тоже завершатся. А ситуация с бензином, по крайней мере, в Свердловской области, Паша, ну она стабильная. Я в выходные ездил по Екатеринбургу и окрестностям, ну в целом бензин есть.
1: Хорошо, просто это были, наверное, единичные
0: случаи. Не на всех заправках, не на всех сетях. Где-то, может быть, 95-го, где-то 100-го нет. Ну понятно, дизель есть везде. 92-й есть практически везде, а 95-й, ну, много где, скажем так, и очередей нет.
1: Ну, просто вот эти сообщения средств массовой информации, понятно, что сейчас любое пропадание бензина на какой-нибудь заправке вызывает повышенный интерес, и сразу начинается сообщение, вот, неужели третья волна до нас дошла, топливного кризиса. Ну, и раньше бывало, что на некоторых заправках не было бензина, он же кончается рано или поздно.
0: Его же привозят.
1: Ну, так что...
0: Он кончается, его привозят.
1: Пока привозят, хорошо.
0: Ну что, сейчас наша любимая рубрика «Сим и мы» или «Мы и Сим». Есть статистика от ГИБДД, и она какая-то такая вот противоречивая.
1: Ну,
0: с одной стороны, стало лучше, а с другой хуже. Ну или наоборот, ну, стало
1: вообще,
0: хуже, но лучше.
1: Любая автостатистика, она противоречива. Отдельная тема, отдельный раздел статистики. Так вот, выступала на пресс-конференции представитель областной ГАИ Галина Кравченко и сказала, что за этот сезон в Свердловской области произошло 288 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Год назад было 172, то есть 60 с чем-то процентов больше самих ДТП. Но, тем не менее, погибло 2 человека, а год назад было 5 погибших. Травмы получили 152 участника дорожного движения. Вообще, выявили в ходе рейдов 4000 нарушений среди пользователей самокатов. Самая частая и причина аварий, и нарушения – это не спешивание на пешеходном переходе. Не успевают их заметить автолюбители и сшибают.
0: Ну и гаишники, кстати, надо отдать им должное. Они в этом сезоне довольно много рейдов проводили. Ну, во всяком случае, в центре. Я и на проспекте Ленина в районе Восточной видел экипажи, которые прям видно, что целенаправленно по самокатчикам работают. И вот здесь у нас, возле главпочтамта, ну, собственно, отсюда, наверное, какая-то статистика по нарушениям и по их пресечениям набирается. А вот по авариям, ну, понятно, если что-то случилось, конечно, это все фиксируется.
1: Это к вопросу о том, что нам еще весной же говорили, что будут договариваться власти с кикшеринговыми компаниями, были совещания какие-то очередные, была прям большая волна обсуждений, что же нам делать с СИМ. Знаки появляются у нас здесь в центре города, но что-то как-то...
0: По-моему, вообще ничего не поменялось.
1: В центре города они вообще не видят на эти знаки, вообще не смотрят.
0: Не обращают внимания.
1: Не обращают внимания. Знак есть, самокатчик тоже.
0: А как будто бы туда ехать нельзя.
1: Как бы, да, запрещено. А они ездят. Ну, вот это к вопросу о том, что...
0: Ну, регулирование без контроля...
1: Да.
0: Это бессмысленное дело, получается так. Ну, опять же, в целом, вот мнение наших слушателей в очередной раз хотелось бы узнать, по ощущениям, становится как-то спокойнее, становится лучше или нет. Ну, не, я вот, кстати, как-то не готов дать оценку, не знаю. Мне кажется,
1: оно
0: ничего особенного не
1: поменялось.
0: Волнами
1: как-то. То думаешь, что вот один раз пройдешься, кажется, все хорошо, другой раз пройдешься, кажется,
0: лучше
1: все плохо.
0: Лучше бы не выходил.
1: Так что ваше мнение,
0: несутся,
1: ваше наблюдение.
0: Несутся с ветерком.
1: По несколько человек.
0: Я вам рассказывал, троих видел на самокате. Причем в горку ехали. Самокат хороший, молодец, вывез троих. Удивительно.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши наблюдения за самокатчиками.
0: Да, ну и в очередной раз можно сказать, что как будто бы сейчас гораздо большая напасть – это курьеры на электровелосипедах. Они же фактически мопеды. Вот это правда. И быстрее, и тяжелее. И они очень удобно на самом деле, вот для них, угу. Да, когда надо, он на дороге, когда ему на дороге да. Пробочно или страшно, или еще что-нибудь, он на тротуаре, не соблюдают вообще ничего, на красный едут как с добрым утром, поперек, пожалуйста, никаких проблем. Ну да, торопятся, и самое, ну не то чтобы самое главное, но тоже отмечаю, никаких практически средств защиты. Крайне редко, когда видишь курьера с шлемом, каской на голове. Бывает, но очень редко, еще раз повторю.
1: Да, и у нас опять же...
0: Не дай бог упал, ударился. Mm-hmm. Оно ж твердое все. И асфальт, и бордюр, и все что угодно. Но, тем не менее, как-то вот бесстрашные они.
1: С прошлого года еще хотели программу сделать по тому, чтобы проверять эти электровелосипеды на мощность. Если они выше 250 ватт, то это уже мопед. И прям хотели... конфисковывать. И конфисковывали, насколько я знаю, точнее, на площадку помещали.
0: Единичные случаи, наверное, да. Есть.
1: В Петербурге придумывали какие-то механизмы, которые позволяли прямо на месте выявлять мощность этого самого электровелосипеда. И опять все это как-то тихонько заглохло. Угу. Волна была, а сейчас...
0: Ну, в любом случае, скажем, очевидное, сезон заканчивается. Ну, вот сколько еще электросамокатов у нас проездят? Ну, я думаю, что недельки две, максимум три.
1: Ну, да, будет ноября... вот такое вот.
0: Точно кикшеринги свои самокаты соберут, но курьеры на электровелосипедах, они не денутся никуда, они и зимой будут ездить.
1: Угу. Это точно. Ты про доставщиков начал говорить. Да. Мы же все ждем роверов, потому что Свердловская область вошла в перечень регионов, где
0: говори,
1: будет
0: пожалуйста,
1: экстремальный
0: понятно.
1: Режим.
0: Кто-то ждет роверов, а кто-то не понимает,
1: роботы,
0: что ты имеешь в виду.
1: Роботы, доставщики. Надо привыкать к слову ровер. Да. Вот, чтобы да. Было...
0: Пока еще не привыкли. Давай
1: так
0: поясним.
1: Так вот, роботы-доставщики. И никто не знает, что будет, когда они появятся на наших улицах. Максим Кадаков, главред журнала «За рулем», у себя в телеграм-канале провел опрос. Знают ли люди, как общаться с роверами?
0: А зачем с ними общаться?
1: Он то, едет, что он передвигается едет, по дороге, он участник дорожного движения.
0: Ну?
1: Что с ним делать-то, никто не знает.
0: По какой дороге? Подожди, он по тротуару должен ехать.
1: А когда он пересекает проезжую часть?
0: Ну, по зеленому, либо по пешеходнику.
1: А когда ДТП?
0: Ладно.
1: Вот, про это и был вопрос. Потому что роверы регулируются, их движение, постановлением правительства. В ПДД... Ровер.
0: Я думал, скажешь, здравым смыслом.
1: Нет, пока нет. Это потом будет. Это будет опыт. На основе опыта вырабатывается здравый смысл.
0: В чем проблема взаимодействия людей с роботами-доставщиками?
1: При ДТП стороны могут покинуть место происшествия.
0: Если ровера задавил кто-то?
1: Если ты столкнулся с ровером. Вот ты пересекаешь пешеходный переход. Его же пересекает ровер. Вы с ним сталкиваетесь.
0: Да.
1: Что делать? Вы можете покинуть, но перед этим должен водитель сфотографировать QR-код, и переслать его, соответственно, владельцу.
0: Код, который на
1: роботе. На ровере, да, на роботе. Переслать собственнику. Собственник в течение 4 часов должен как-то своего представителя туда послать на место ДТП или к роботу, снять показания с камер робота, а потом решать, кто виноват и что делать. Но есть много проблем в этом случае. Если ты не смог нормально сфотографировать QR-код, если камеры как-то неправильно все засняли, кто будет ответственным в данном случае?
0: Ну, может быть, какое-то еще одно постановление появится в связи с этим.
1: Но что, водитель
0: например,
1: это...
0: всегда виноват робот.
1: Водитель это...
0: Он же искусственный интеллект.
1: Его жалко, он имущество.
0: Его не, как раз вот его не жалко.
1: Он, ему,
0: вот
1: он да, имущество. Да. Такое имущество надо восстанавливать, если ты виноват в ДТП. По правилам, робот, да, действительно пересекающий пешеходный переход, приравнивается к пешеходу.
0: Ну, по логике, он же не должен нарушать. Следовательно, если водитель с ним столкнется, водитель виноват.
1: Ну да.
0: Но опять же, может ли человек быть виноват?
1: А может у него какой-нибудь
0: алгоритм?
1: Тут уже
0: Айзек Азимов бы на эту тему порассуждал.
1: Сломался.
0: Да нет его.
1: Вот, то есть пока вот эти
0: новые
1: самые
0: времена
1: роботы,
0: наступают, новые проблемы. И надо придумывать их решение. Хорошо, зафиксировали. Ну, давай в финале расскажем про электромобили,
1: да,
0: которые нас постепенно, хотела сказать, порабощают. Но нет, это было бы
1: они
0: неправильно.
1: Они вытесняют традиционные.
0: Видимо, они так нравятся потребителям, что их становится все больше и больше.
1: Продажи автомобилей с бензиновым двигателем впервые в истории заняли менее половины мирового рынка. В первой половине 2026 года на такие машины пришлось 49% продаж. Это на 10% меньше, чем в прошлом году. 10%.
0: Резко.
1: Еще 5 лет назад бензиновые автомобили составляли 73%. Угу. А сейчас 49%. За 5 лет падение на 24% пункта. Растут электромобили.
0: Сказалось, какой-то ведь разворот произошел, но видимо, это казалось только исключительно.
1: С разворотами, как всегда, все так. Сначала заявляем, потом думаем. Европа хотела отказаться.
0: Это же мировая статистика. Да? Надо смотреть на крупнейшие рынки. Судя по всему, то, что мы имеем, это все благодаря Китаю.
1: Вот не только.
0: Там, собственно, видимо, продолжается гегемония электромобилей. Там же мы знаем, есть крупнейшая компания, BYD называется, да, и они недорогие электромобили делают с колоссальным запасом хода. Поэтому, ну, я думаю, что это основа вот этого лидерства.
1: Ну, динамика продаж электромобилей подтверждает твои слова. Прежде всего, в Китае растет процент электромобилей. Ну, и в Европе тоже, хотя не такими быстрыми темпами. Европа-то одно время вообще
0: сейчас
1: хотела отказываться.
0: Сейчас постепенно на гибриды как будто бы начинают.
1: Гибриды самые популярные, наверное, сейчас такой
0: и, наверное,
1: переходная модель.
0: Кажется, что это действительно наиболее успешная история, когда у тебя есть и бензин, и электричество. И когда с одним проблемы тебя везет другая тяга, и наоборот. Ну, в общем, такая любопытная статистика для того, чтобы об этом во всем подумать и в очередной раз убедиться в том, что Россия где-то в контрфазе этому всему находится, потому что продажи электромобилей у нас растут, конечно же.
1: Но с какой
0: но
1: базой?
0: Они ничтожно малы, как и были за несколько лет до этого. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто».
3: «Макс Авто». «Экономика и бизнес».
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
3: Рынки, туризм и отдых.
4: Свердловскую область чаще всего посещают туристы из Москвы и уральских городов. Зарубежные гости приезжают в основном из Китая, Казахстана и Индии. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Татьяна Белик в центре ТАСС «Урал».
5: У нас тут достаточно стабильная статистика. Это, конечно, всегда Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область. Это все регионы Большого Урала. Мы активно ездим к ним, они активно ездят к нам. У нас очень развитое вот это перемещение внутри макротерритории. В части въездного туризма у нас топ стран. Это, конечно же, Китай, Казахстан, Индия.
4: В 2025 году Свердловскую область посетили более 81 тысячи иностранных туристов.
3: Тенденции и прогнозы.
4: Свердловская область нуждается в расширении производства рыбы и ягод. Об этом рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова в центре ТАСС «Урал».
6: Рыбоводство, садоводство – очень высокопотенциальные направления, потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что основными продуктами питания Свердловской области обеспечена, я имею в виду мясо, яйцо, молоко, у нас очень высокая потребность и региона, и Российской Федерации вот как раз в рыбе, в ягодах, во фруктах. Очень активно развивается у нас сейчас на территории растениеводческая тема, связанная с масличными культурами, лен, рапс.
4: Также в регионе необходимо развивать пчеловодство и органическое земледелие, отметила Анна Кузнецова.
3: Банк России.
4: Рост корпоративного кредитования в Свердловской области связан с потребностью импортозамещения. По данным на 1 августа, корпоративный кредитный портфель банков достиг 2,6 триллиона рублей, увеличившись на 13%, рассказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Коровин в центре «Интерфакс Урал».
7: Действительно, есть потребность в оборотных средствах и есть потребность в продолжении ранее начатых инвестиционных проектов. Связана она с тем, что у нас достаточно активно идут процессы структурной перестройки, которые вызваны в том числе значительным количеством освободившихся ниш после ухода иностранного бизнеса. И вот эта потребность в импортозамещении вызывает необходимость в капиталовложениях, в инвестициях, которые в том числе, хотя и не в основном, но тем не менее финансируются с использованием кредита.
4: Наиболее динамично растет кредитование в химической отрасли, пищевой промышленности, машиностроении и торговле. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. Американский Белый дом следит за сообщениями о возможной вспышке чумы в России. Об этом сообщил изданию «Аксиос» представитель администрации президента Трампа. Ранее российский Роспотребнадзор сообщил о результатах проведенных анализов. В исследованных образцах не обнаружено возбудители, связанные с условиями работы умершей сотрудницы Иркутского противочумного института. Установлены контактеры женщины, за ними наблюдают, проводятся лабораторные исследования, пишет «Вечерняя Москва». В Свердловской области потеплеет к выходным. В ближайшее время циклон от Екатеринбурга и Челябинска начнет двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. Ближайшие две ночи ожидаются холодными, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9 градусов, а в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с четверга от 3 до 6 тепла. За неделю в Свердловской области родились 600 малышей. Из них мальчиков больше, чем девочек – 322, сообщили областной газете в пресс-службе Минздрава региона. В числе новорожденных 6 пар близнецов. Ранее сообщалось, что самые популярные имена новорожденных в регионе в этом году – Михаил и София. В пятерке популярных имен мальчиков также Александр, Артем, Тимофей и Лев. Для девочек – Анна, Варвара, Василиса и Ева. Тотальная безграмотность молодежи в России – это миф, заявил сегодня в День учителя научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, глава филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. По его словам, язык меняется, чтобы описывать меняющийся мир вокруг носителя. И говорить, что прежние поколения говорили более грамотно – неправильно. Нам так кажется, потому что произношение прошлого представляется более красивым. Но если язык менялся бы в худшую сторону из поколения в поколение, его бы уже не было, отметил ученый, пишет РИА Новости. Официальный доллар 83.48, евро 94.32.
0: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале. Национале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Если верить прогнозу, то сегодня самый холодный день на этой неделе. Завтра днем будет плюс 5, но с осадками. Осень берет свое. Наряжайтесь теплее и берегите себя.
0: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: Музыка мирового класса.
9: Слейд. Игги Поп. Виктор Цой и группа «Кино».
10: Попробуй спеть вместе со мной.
0: Аудиослейв. Только здесь. Только на Рок-Арсенале.

ноги арсенальцы. В группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Рок-Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок-Сити.
0: Рок-Арсенал.
2: Now when I was a little boy,

0: тиф-паф. Ой-ой-ой, тиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
4: ООО «Remax», шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-9002-480.
5: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
6: На рок-арсенале.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Чайф».

Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM. For millions of years.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей. ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсирот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнер уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены 2-летние контракты. Почти 40% россиян никуда не поедут на Новый год. Об этом сообщило агентство ТАСС. Из тех, кто собирается в поездку, 14% выбирают ближнее зарубежье, 12% – другой регион России, 11% – Азию. Турция и Ближний Восток интересуют только 2% туристов. Доллар 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
2: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы. Если верить прогнозу, то сегодня самый холодный день на этой неделе. Завтра днем будет плюс 5, но с осадками. Осень берет свое. Наряжайтесь теплее и берегите себя.
0: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: Музыка мирового класса.
8: Назарат. ZZ Top. Nautilus Pompilius.
9: Скованные одной цепью.
8: Metallica.

0: реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
1: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО Remax, шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
2: Rock and Talk.
3: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
4: В ближайший четверг в 21.00 программа Rock and Talk будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
2: Rock and Talk
5: на Rock Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Дорогие арсенальцы, в группе Арсенала ВКонтакте идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в 21:00 программа Rock and Talk будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
4: Rock and Talk
7: на Рок-Арсенале.
8: Новые релизы на Рок-Арсенале.
9: Хабаровская группа «Седьмая база» с песней «В тишину».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок.

0: Miss Lucille. One on my mind, you know, Roger. Never make my move too soon.
1: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. В Свердловской области в понедельник утром из-за снегопадов произошел сбой в движении электричек со стороны Нижнего Тагила и севера региона. По данным Свердловской железной дороги, сильнее всех отстал от расписания электропоезд «Финист» 7076 «Бокситы» и «Екатеринбург». Он прибыл в Екатеринбург с опозданием более чем на 3 часа, пишет «Сигнал». В Свердловской области потеплеет к выходным. Циклон, который принес снегопады, уже начал двигаться на восток в сторону Омска. Осадки будут ослабевать, сообщает Уралгидромет. До среды по ночам еще будет холодно, от 0 до минус 2 в Екатеринбурге. Вероятно, гололедица на дорогах в ночные и утренние часы. Днем в среду ветер сменит направление, атмосферный фронт принесет дожди и теплый воздух. Росгидромет обещает уже в среду днем до плюс 9, в субботу солнце и до плюс 13. По ночам с 4 четверга плюс 3, плюс 6 градусов. Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили в колонию строгого режима на 15 лет. Суд в Москве также назначил ему штраф 500 миллионов рублей и лишил госнаград. Это наказание за взятки в особо крупных размерах, растрату и легализацию преступных доходов. Суд установил, что в 2022-2024 годах мэр Сочи при пособничестве жены похитил 2 земельных участка за 26 миллионов, а также получил взятку 250 миллионов от бизнесменов за общее покровительство. Жене Копайгородского дали 9 лет, пишет «Коммерсант». Дональд Трамп предлагал принцессе Диане руку и сердце. Об этом стало известно благодаря мемуарам брата леди Ди, графа Чарльза Спенсера. По его воспоминаниям, Трамп после развода Дианы с принцем Чарльзом не просто ухаживал за ней, а всерьез рассматривал возможность брака. Сама принцесса побаивалась настойчивого поклонника, но в разговоре с братом в шутку спрашивала его, как он думает, подошла бы она на роль первой леди Америки. Об этом пишет Стархит. Доллар 83.48, евро 94.32.
1: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале. На Арсенале.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Если верить прогнозу, то сегодня самый холодный день на этой неделе. Завтра днем будет плюс 5, но с осадками. Осень берет свое. Наряжайтесь теплее и берегите себя.
1: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Музыка мирового класса.
10: Deep Purple. Come on, let's go, please,
11: fucking. Depeche Mode.
12: Don't say you want me.
11: Король и шут.

0: Реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+. Rock and
2: talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в 21:00 программа «Рок-н-ток» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также. Rock
4: and talk на «Рок-арсенале».
5: Полчаса.
6: Часа и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый вечер. Началась Нобелевская неделя. По традиции, первыми объявили лауреатов по медицине. Ими стали Карл Дейсерот, Петер Хегеман и Георг Нагель за открытие в области светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики. Во вторник объявят лауреатов по физике, 7 октября по химии, в четверг по литературе и в пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. В Екатеринбурге улучшается ситуация с заболеваемостью ОРВИ. На этой неделе после дистанта открыли 3 класса в одной из школ. Закрытых из-за вспышки ОРВИ классов сейчас в Екатеринбурге нет. Но на карантине остаются 25 групп в 20 детсадах, сообщили в городской администрации. За прошедшую неделю в области зарегистрировано более 31,5 тысячи случаев ОРВИ, что почти на 5% ниже уровня предыдущей недели, пишет «Новый день». В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. У некоторых автомобилей нет капота, где-то оторваны двери, у остальных разбиты стекла, зеркала, царапины, вмятины на кузове. По словам одного из пострадавших водителей, у него медведь вскрыл задние двери, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку, разорвал в клочья. Видео с пострадавшими машинами есть на Е1. За месяц на российском рынке появились 26 новых моделей машин. Среди них первый кроссовер «Лада Азимут», производство которого запустили 25 сентября, а также 2 новых кроссовера российского бренда «Тенет Плас» и спорткары «Бугатти Мистраль» и «Феррари 849 Тестароса». Кроме того, на рынок вышли модели китайских, японских и европейских марок. Доллар 83,48, евро 94,32.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса.
6: Rainbow. Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Группа Трек.

0: Morning Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Ближайший четверг в 21.00 программа Rock and Talk будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.
0: Rock and Talk.
3: На рок-арсенале.
4: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Let's go.

0: Linkin Park.
1: Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская певица Авалон Эмерсон с песней «Юпитер и Марс».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.
1: I thought that you'd be loving me.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

Утренний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Энергичные канадцы, группа Никельбэк с песней «Забей на все» и «Будь со мной».